0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Волна твоего города.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. All I need is one night. You're gonna have to splurge on it. All I need is one night. I went deaf on it. Слушай и ты на Радио Витебск. I went deaf on it.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и 5-м Евразийском экономическом форуме. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках Евразийского экономического союза и внедрение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере.
1: В мире.
2: США потребуется несколько лет на восполнение запасов некоторых видов вооружений, которые были израсходованы в конфликте с Ираном. Такие оценки приводятся в докладе Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, опубликованном 27 мая. Об этом передает ТАСС. Согласно документу, американские военные израсходовали внушительный арсенал, более 1000 ракет «Томагавк» и до 1430 боеприпасов для «Патриот». Эксперт отмечает, что восстановление запасов зенитных ракет ожидается лишь к концу 2020-х годов, а наиболее затратная статья «Крылатые ракеты» вернется к требуемым показателям не ранее 2030 года. Власти Германии опасаются увеличения потока прибывающих в страну украинских беженцев после того, как соседние Польши значительно урезали им льготы. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на секретный доклад органов безопасности ФРГ, передает ТАСС. В нем отмечается, что теперь большое число украинцев может перебраться в Германию. Этому в том числе способствует активизация контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов. В докладе говорится о том, что на востоке Германии украинцы уже составляют значительную группу лиц, которых незаконно перевозят через границу. Речь в первую очередь идет о мужчинах призывного возраста. Издание уточняет, что с февраля 2022 в Германии защиту получили около 1 миллиона 350 тысяч украинцев. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на торге аукционным домом Сотбиса оценочной стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера титана. Он получил прозвище «Газ» в честь Гэри Гасса Ликинга, владельца ранчо в Южной Дакоте, на территории которого в 2021 году были найдены окаменелые останки доисторического двуногого хищника. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в

0: утро.
1: Ты не помогаешь проснуться.
0: Знаете, с таким настроением можно действительно немножечко так подзадуматься. А нужно ли вообще с утра куда-то направляться? Вот если бы была волшебная кнопка, например, отложить на минимум часика 3. Или перенести, или вообще отменить. Думаю, многие бы воспользовались. Но не мы, знаете, потому что нам без вас просто плохо. Признаемся.
1: Нет, зачем? Никто бы не воспользовался. Послушай, дела никуда не деваются, правильно? Ты просто переносишь все на попозже. А на попозже тоже нехорошо, потому что тогда и вечер занят. Поэтому надо просыпаться, надо делать все какие-то важные дела раненько, утречком, для того, чтобы, ну, все, пораньше освободиться, а вечер уже посвятить себе любимому.
0: Наслаждаться тишиной, наслаждаться тем самым временем наедине с собой, своими мыслями. Слушай, куда-то меня в это утро погнало в какие-то философские темы.
1: Да-да.
0: Поэтому, друзья, давайте быстренько все это прогонять. Только бодрость, только прекрасность, только юмор и музыка настроения. Это раз будет шоу на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали!
2: На Радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Рекорд-клуб.
1: Ох, друзья, ну, несмотря на погоду, лучше на нее, кстати, не смотреть сегодня, по крайней мере, с закрытыми глазами все ощущается немножечко иначе, но вот обещают нам астрологи хорошее настроение. Но почему-то говорят, что день-то наш хороший начнется примерно после 6 вечера. Все вот это связано с очередными лунными сутками, и в целом вот день будет насыщенный, а вечер, да, это вечер для настроения.
2: Смотрите, не смотрите сегодня на погоду, смотрите.

0: Солнышко лучистое, и сразу улыбка поплыла, и все остальное. А вдобавок к улыбке еще и гороскоп вам прочитаем. Да, поэтому каждый из знаков зодиака, давайте присоединяйтесь. Начинаем, как всегда, с Овнов. Сегодня Овнам будет дискомфортно, особенно психологически, но возросшая чувствительность и даже сексуальность будет иногда им на руку. Например, сможете кого-нибудь влюбить всегда в себя, а это всегда приятно.
1: Тельцы же смогут подлатать разлаженные отношения. Вы сможете договориться, высказаться и, наконец-то, выслушать другого человека. Это очень важно для вашего будущего.
0: Сегодня у близнецов будут связаны руки и творческая жилка. Придется действовать только по правилам, не давать себе и намека на фантазию и креатив. Будет сложно, но результативно. Конечно, можете попробовать распутать этот узелок, но сами пеняйте на себя.
1: Раки, у вас сегодня будет миллион шансов показать себя, прорекламировать свои таланты и получить от этого классные плюшки. Главное, не упускать возможности и действовать. Что касается гороскопа, то сегодня также вам нельзя игнорировать семью или же романтические отношения.
0: Сегодня львам стоит быть аккуратнее, ведь даже позитивные для них моменты могут обернуться негативными проблемами. Решить их, если честно, будет далеко не просто. Так что следите сегодня абсолютно за всем.
1: Девам же сегодня стоит помнить не только о работе, но и о семье, и о своем любимом хобби. Иногда стоит расслабиться и посвящать время своему чему-то самому любимому, что не только приносит деньги, но еще и приятные эмоции.
0: Сегодня весам нужно радоваться жизни, ведь она начинает пестрить яркими красками. Повезет и в деньгах, и в любви. Главное, не бояться быть открытым и дружелюбным. Вообще, сегодня весам советуем гордо высказывать свое мнение. К вам прислушаются и, вполне возможно, поддержат в начинаниях.
1: А вот скорпионы сегодня будут попадать в ситуации перевертыши, поэтому негатив может обернуться интересными возможностями. Главное – заметить их и, конечно же, воспользоваться. А также еще сегодня вам нельзя переходить через какие-то свои принципы ради чего-то того, во что вы не особо-то и верите.
0: Сегодня стрельцам не стоит сидеть дома. За дверями вас ждут приключения и ценный опыт. Только не теряйтесь на крутых поворотах судьбы. Помните, что все идет в лучшем направлении. Вообще, сегодня стрельцам советуем грызть гранит науки. Сейчас вы можете подтянуть свои профессиональные знания. Не упустите момент, он заметно повлияет на карьеру.
1: А вот на козерогов заметно сегодня повлияют легкие и желанные деньги, которые вы, кстати, сможете получить. Да, возможно, не так много, но в любом случае вам будет приятно. Так что и от дополнительной работы не стоит отказываться, она принесет финансы и опыт. И от отношений, потому что там тоже свои плюшки.
0: Сегодня у водолеев так много шансов, что голова может закружиться. Постарайтесь воспользоваться хотя бы парочкой. Жизнь начнет меняться. Вообще, водолеям советуем больше творить в этот день. Это и настроение поднимает, и даст возможность выплеснуть лишние эмоции.
1: Рыб же сегодня будут подпитывать энергией и хорошим настроением друзья. Так что, если нет времени встретиться, обязательно созвонитесь. Также гороскоп сегодня советует дома что-нибудь прибраться, переделать, передвинуть. В общем, освежить интерьер любым возможным способом. И тогда ваше гнездышко станет еще уютнее.
0: Ну, а делать это всегда круто под классную любимую музыку. Да и как с такой музыкой не улыбаться-то, а?
2: Это слушает весь мир.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: надо прекращать.
1: А знаете, для чего прекращать вот такие вот спектакли? Для того, чтобы день был удачным. Потому что есть такие народные поверья, которые говорят нам о том, что в четверг нужно обязательно сглаживать любые споры.
2: Поэтому, друзья, если кто-то из вас сегодня хочет поспорить, заведомо проигрышная позиция. А если с вами кто-то хочет поспорить, ну, подойдите там, я не знаю, усмехнитесь, хихикните, либо как дыть по затылину такой, скажи,
1: да ты куда ведешь, не туда?
2: Я сглаживаю, скажи, я сглаживаю углы вообще-то.
1: Сразу утюгом.
2: Не, ну, утюгом. Это уже перебор, а вот чуть-чуть так ручкой приласкавши, это нормально.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Из-за сильного ветра на Витебщине было нарушено электроснабжение в 74 населенных пунктах. Разборка автомата, парашютная подготовка. Десятиклассники проводят учебно-полевые сборы. Витебский велофест пройдет в этом году 20 и 21 июня. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: Давай.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: знаете что? Заходите. Заходите к нам в мессенджеры. Располагайтесь. Пишите свои приветы. И вот эти вот автомобильные всякие штучки-дрючки, которые мы с вами выискиваем здесь на волне. Вот стоите вы на пробке, в светофоре, например, и видите, как мимо вас либо становится автомобиль, либо проезжает, либо где-то еще находитесь, и видите, что номера такие приятные, добрые. И вот присылайте их. Присылайте к нам в мессенджеры. А мы подхватим.
1: Номера такие приятные, добрые, прям как глаза близкого человека напротив, да, куда-то в эту сторону ты клонил. Но, друзья, на самом деле все намного проще. Нам нужны номера мимо проезжающих авто, туда мы добавляем пару добрых слов, пишем, от кого улетает привет, и все это отправляем к нам в Viber или Telegram 707-171. Все, утро уже будет, не знаю, как-то выглядеть по-другому, звучать по-другому, да, наполнено другим смыслом даже станет.
0: Вот знаете, вы же когда свое имя услышите посредством радиоволны, да, вы же улыбнетесь неистово, да, и человек тот может улыбнуться, который тоже, которому вы вот незнакомцу передаете привет, да, и поэтому это замечательно.
1: Главное, друзья, знаете номера своих машин, потому что да, я там заметила, что писать, да, есть такие нюансы, когда человеку привет передают, а он просто не знает номер машины, ну вот кто не запомнил как-то номер своей.
0: Поэтому, друзья, действуем, несколько музыкальных на все про все имеется, ну и, конечно же, все это зачитаем, а давайте зарабатывать плюсики в карму.
2: Вставай, разбудит шоу!
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: танцует.
1: Вот пока там девочка дотанцовывает, мы с вами дописываем автопривет, потому что сразу после короткой, наикоротейшей рекламы будем все зачитывать то, что имеется. Поэтому кто не успел, тот, возможно, в будущем опоздал. Действуйте, передавайте автоприветы незнакомым номерам автомобилей.
2: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Телеграмм-промбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
6: Ну, получается, как и обещали, не заставляем вас долго ждать, друзья. Вот у нас на волне первым появляется Сергей. Кстати, Сергей, здравствуйте, рад, что у вас все хорошо. Давно не слышались, поэтому «Черная молния» 8610 дружному коллективу Белтелекома четверговый привет. Лёшка, Ивана, Сушко, Евгения, Петрова, Алексея, с днем праздничных войск. Пограничных войск. Здоровья, мирного неба, границ. Так, в общем, друзья, с праздником. Я
1: пусть
6: так понимаю, что
1: будет
6: сегодня...
1: на страже, да. На страже и на страже.
6: Мы еще не лазили в календарь праздников, но в целом, да, конечно же, присоединяемся и поздравляем.
1: Так, Артур пишет: огромный привет моей любимой жене Сандре от мужа Артура. Я так понимаю, ваша любимая сейчас находится за рулем, поэтому вот ей отправляется. А Михаил присоединяется, говорит: Сави, привет, и с праздником. Вот как раз таки присоединяется.
6: Ну, я предполагаю, что праздник, возможно, один и тот же, да, но уверенности, да, в этом пока что нету. Есть еще и Наталья: добрейшего Гагарина, Opel 2406 от Хавал 2302. Есть тут и дополнение. Сегодня официально Дмитрий Александрович чмок до вечера. Предполагаю, что Наташа куда-то свинтила.
1: Вернется к вечеру, как мы поняли, тоже. Так, Саня присоединяется, говорит: радио Витебск, доброе утро. Вадим Сергеевич, Елена Андреевич, да, Саня Нахови, нам с тобой с днем пограничника. Желаю самое главное крепкого здоровья всех причастных. Вот, пожалуйста, имеется здесь таковое. Что касаемо номеров, не могу открыть, не могу увидеть. Может, возможно, поможешь мне в этом.
6: Так, конечно. Так, есть у нас тут Мерседес с номерами 4646. Переходим к следующей фотографии, а тут у нас Субару 5044. Вам летят отдельно.

0: 30.04 вам отдельные. И привет Елене Андреевне, Hyundai 1090, Савинахова 2152, Олегу Михайловичу на Лада Гранта 4421, Александру на Мазе 1372. Нам с тобой, всему коллективу Радио Витебск, всем отличного дня и хорошего настроения, а также всех причастных с Днем Пограничника.
1: Так, привет из Франции, Скания 366, всем добра. Денис, вот, всем с Днем Пограничника. Молодцы, молодцы. Сава пишет, Хова 2152, всех с праздником.
0: Так, есть еще и Саша, Мерседес 8819 передает привет, Рено 8812. Хорошего дня и безопасной дороги на Витебск. Нам же говорят, спасибо, вы лучшие.
1: Абсолютно не за что. Всем еще раз за бодрые приветы. Ну, а остальные все поздравления уже можно направлять в музыкальный агент с 13 до 14, с 19 до 20.
2: Новинка на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. 74 населенных пункта Витебщины остались накануне без электричества из-за шквалистого ветра. Преимущественно в Верхнедвинском, Полском, Бешенковичском и Шумлинском районах. Об этом сообщили в РУП «Витебскэнерго». Работники предприятия были переведены на особый режим работы. К утру электроснабжение было восстановлено. Сложные погодные условия сохраняются. Энергетики продолжают усиленно мониторинг состояния электросетевого оборудования и метеообстановки для обеспечения надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей. Ситуация находится на постоянном контроле. В Беларуси 25 мая начались учебно-полевые сборы для 10-классников. В этом году их продолжительность увеличена вдвое, до 10 дней. Теперь теория и практика будущие защитники Отечества занимаются в течение 60 учебных часов. Корреспонденты Витебичей побывали в палаточном воспитательно-оздоровительном лагере «Юный патриот», организованном в рамках сборов. Он размещен на территории Витебской специальной школы-интерната. 10-классники спят в больших армейских палатках. Одна из них используется для занятий. Этот лагерь стал временным домом для 50 учащихся трех учреждений образования Первомайского района Витебска. Школьники стараются привыкнуть к режиму дня. Подъем в 7:40, до 8 утра физическая зарядка и уборка помещений. Отбой в лагере в 10 вечера. Питаются в столовой школы-интерната. Кстати, 5 раз в день. Все наши собеседники, которые живут в лагере, сказали, что кормят очень вкусно. Самое яркое спортивно-массовое событие этого лета пройдет в Витебской области. Не пропустите ежегодный масштабный велофестиваль для любителей спорта и активного отдыха «Витебский велофест 2026». В программе веломарафоны, кросс-триатлоны, кросс, беговой кросс с искусственными препятствиями, а также флешмобы, мастер-классы, ростовые куклы, аниматоры, батуты, опен-эры и многое другое. 20 и 21 июня всех встречает поселок Дулжа Витебского района. Регистрация участников осуществляется на сайте 42195Y. И в завершении выпуска напоминаем, госавтоинспекция по 5 июня проводит специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!». В этот период водитель обязан двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фары или дневными ходовыми огнями при их наличии. А 29 мая ГАИ проведет единый день безопасности дорожного движения под названием «На дороге дети, мы за них в ответе», целью которого является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в

0: шоу на Радио Витебск.
1: Вот сейчас будет полезная информация для всех тех, кто находится на своих рабочих местах. Почему именно для этих ребят? Потому что, друзья, у вас выбор невелик. Собственно, вы на работе, вокруг вас коллеги, а значит, надо дружить. Потому что, ну, во-первых, работать в приятном дружном коллективе гораздо проще, а во-вторых, наличие крепких социальных связей повышает наши шансы на долгую жизнь на целых 50%.
2: Вау.
1: Вот такое вот исследование провели. Да, где-то речь идет о конкретной дружбе, вот прям дружба, знаете, с детства и вот до финала. Но в нашей ситуации, с учетом того, что мы действительно находимся на рабочих местах, почему бы не дружить, как это правильно сказать, соседними рабочими местами?
2: Вот мне интересно, знаешь, вот эта цифра 50% целых.
1: Да.
2: Это ж сколько бы, если бы у меня не было друзей, например, с которыми крепко дружу, это ж сколько бы я прожил. А теперь интересно высчитать, рассчитать, подсчитать.
1: Но это ж не так работает.
2: Не, ну это я понимаю, конечно, что пока, естественно, вот эта дружба крепкая не
1: сломается. Ну просто смотри, это же положительно влияет на наш организм, да, снижается уровень стресса.
2: Естественно.
1: Вы можете поддерживать друг друга, да, там, образно говоря, в соблюдении там каких-то здоровых привычек и так далее, так далее. В общем, плюс ко всему, это еще и повышает иммунную систему.
2: Хотя,
1: поэтому
2: знаешь,
1: не болеет один, не болеет никто.
2: С некоторыми друзьями, конечно, стресс, наоборот, только повышается. Но это, опять же, нет, никаких намеков. Но это, опять же, в приятном исполнении.
1: В
2: приятном ключе этого слова. Потому что иногда такие истории могут быть, что думаешь, как вы вообще там выжили и где там тебе 50%.
0: Разбудит шоу на Радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Вот говорят, как там поговорка есть: в небе не разошлись двое. Вот и казалось бы, да, не лепится этой ситуации чем-то, что небо огромное пространство, да, ну вот как там можно не разойтись? Нет, на самом деле и в реальности существуют такие вот истории. В общем, одна пара планеристка над Альпами летела себе, летела, прекрасные виды наблюдала, у нее это как-то гоу-камера вот эта зафиксированная, прекрасные виды, и все замечательно, как вдруг в кадре появляется самолет, который пересекает просто ее основной парашют, и девушка это камнем вниз, но все хорошо, запасной раскрылся, все замечательно, но суть-то чего не лепится, это как так возможно, чтобы даже в небе могли столкнуться, по сути, ДТП произошло.
1: Ну, при этом, при всем еще, знаешь, ладно, два самолета, но в целом что-то такое не единожды уже случалось.
0: Да, случалось.
1: Но вот человек с самолетом.
0: Это уже что-то новенькое. Действительно. Кстати, и девушка сама спокойно приземлилась. Конечно, впечатление у нее теперь на всю жизнь. Возможно, она даже теперь не особо-то и хочет парапланом заниматься. Но и у летчика не меньше-то впечатлений, потому что ему тоже пришлось совершать экстренную посадку, так как парашют там завернуло, намотало на вот эти вот двигатели. Поэтому и он срочненько все это деленько присел на запасной аэродром.
1: Это, знаешь, вот теперь подходит фраза «от судьбы не убежишь», потому что в целом в такой ситуации остаться живой и, по сути, невредимой,
0: да,
1: это что-то из разряда фантастики. Поэтому, друзья, видимо, мы действительно сами творцы своей судьбы, но все-таки кто-то ей немножко руководит.
2: Всем привет, это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: стеклить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: друзья, а жить и вправду нравится так, как хочется, чтобы было и интересно, и весело. И вот что касается интересно, для девочек есть, ну, супер крутая информация. Спустя 37 лет легендарный конкурс «Витебская красавица» возвращается. Идет прием заявок.
1: А в год белорусской женщины каждая участница может оказаться на главной сцене города. Это не соревнование моделей, а возможность показать себя настоящую.
0: И, между прочим, особо и делать ничего не надо. Заполните анкету на сайте gsk.by, пришлите 3 фотографии, запишите короткую видеовизитку и, главное, все это успеть сделать до 31 мая.
1: Ну, если стесняетесь сами, расскажите о конкурсе своим подругам, мамам и даже бабушкам. Да, есть различные возрастные категории, поэтому девочки, девушки, женщины, не стесняйтесь. Вы прекрасны, вы красавицы.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил пограничников Беларуси с профессиональным праздником. США нанесли удар по порту Бендер-Аббас и сбили 4 беспилотника Ирана. Окаменелости ранее неизвестной науки беззубого крокодила возрастом более 200 миллионов лет обнаружили в Нью-Мексико. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: miles away.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
8: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Шоколад «Любимая Аленка» молочный с арахисом 5 рублей 59 копеек за 180 граммов. Творог «Савушкин» 5% жирности 3 рубля 35 копеек за 350 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: болтаем.
1: Ну все, классной музыки послушали, пора немножечко и поиграть. Ну, по крайней мере, прямо сейчас кто-то из вас, друзья, залетит в наш список претендентов на розыгрыш крутейшего бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Как всегда, абсолютно не нужно запариваться, что делать. Есть вопрос вам, всего-то нужно в Viber по номеру 7071071 дать первому правильный вариант ответа, и вы попадаете в этот самый список. Кстати, сегодня понадобится социальная сеть Instagram. Инстаграм наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: И знаешь, что это, я добавлю так, сразу, ну, друзья, давай. Вопрос, слушайте внимательно, потому что есть там небольшой подвох, и если чутка не дослушать, то, в принципе, ответ будет однозначно неверный.
2: Ну, слушайте, кто это с первого раза сообразит, тот молодец. Как это, разжевывать не будем. В общем-то, назовите, пожалуйста, количество подписок, не подписчиков, а подписок футбольного клуба МЛ Витебск. Поехали, погнали.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Каждая слушает.
1: Ну что ж, друзья, мы уже готовы назвать имя человека, который первым справился с нашим заданием. И тем не менее, ребят, те, кто не очень внимательно послушали, все-таки, да, повелись и написали количество подписчиков. Да, а нам надо было количество подписок. Поэтому, Анжелика, я вас поздравляю. Последние цифры вашего номера 4689. Именно вы верно написали первой цифру 44.
2: Все правильно, поэтому поздравляем Анжелику и поздравляем всех тех, кто уже в списке. Ну, а также желаем кому-то из вас еще завтра залететь в этот самый список и, конечно же, поучаствовать в розыгрыше классного бокса от друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макс Лайн Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макс Лайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макс Лайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 8040. 455-303-22.
4: Чего так напрягаемся?
5: Зачем тратить столько времени?
6: Зачем куда-то ехать?
7: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
8: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись! Более 100 брендов в одном месте. Торговый центр «Империум». Мебель, бытовая техника, товары для дома, электрика и освещение. Материалы для отделки и двери. Торговый центр «Империум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Короче, я знаю, о чем поет Леша Свик. Вот это вот «Я тебя не люблю, ты меня не люби». Он о пятидневной рабочей неделе, потому что провели исследование. Вот это вот 15 компаний работали по системе 4-дневного рабочего дня. И знаешь, что оказалось? Что 14 из них решили продолжить, а в 6 компаниях производительность даже выросла.
1: Ну, так естественно, потому что в целом в начале недели мы-то работаем лучше.
0: Да, это как-то система 180-100. 100% зарплаты, 80% времени, 100% эффективности.
1: Мне кажется, супер это выглядит, и супер звучит, и супер работает.
0: Да, сама бы попробовала когда-нибудь?
1: Конечно. Ну, вот сегодня.
0: Да. Интересно попробовать, как это все работает. Но мы, к сожалению, не Конор.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. День пограничника отмечают сегодня в Беларуси. С праздником командования личный состав и ветеранов органов пограничной службы поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что за годы независимости в Беларуси сформирована высокопрофессиональная пограничная служба. Современные пограничники, опираясь на опыт и традиции ветеранов, эффективно используют новейшие технологии в сфере безопасности и надежно пресекают любые попытки дестабилизировать обстановку на границах страны. Убежден, каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы сохранить мир на родной земле, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность Отечества, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал всем военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам органов пограничной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.
1: В мире.
2: США нанесли удар по иранскому порту Бендер-Аббас и сбили 4 беспилотника. Как сообщил Пентагон, цель была уничтожена. Она представляла особую опасность для сил США, дислоцированных в регионе. Вашингтон подтвердил, что режим прекращения огня в целом сохраняется. Однако появившиеся накануне сообщения, будто Вашингтон и Тегеран вот-вот подпишут меморандум, который откроет прямую дорогу к большой сделке, оказались излишне оптимистичными. Трамп категорически отверг возможность разморозки иранских авуаров на Западе. Он также против передачи обогащенного урана кому-либо из союзников Тегерана. Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ливана. С начала недели там атаковано уже порядка 550 целей. Об этом заявила армейская пресс-служба, передает ТАСС. Согласно ее заявлению, в течение дня в среду ударам подверглись командные центры, военные объекты и ракетные установки вооруженного крыла шиитской организации Хезболла в долине Бекаа и еще ряде районов Ливана. Продолжаются удары по командным центрам Хезболлы в районе приморского города Тир на юге республики. Минздрав Ливана, в свою очередь, сообщил о более чем 3200 погибших в ходе израильских авиаударов со 2 марта. Неизвестного науки крокодила, жившего в триасовом периоде, описали ученые. Он передвигался на двух задних ногах, обладал крошечными передними конечностями и беззубым клювом, передает Мир 24. Новому виду присвоили научное название Лабруизукус экспектатус. Его отнесли к группе архозавров, из которой впоследствии вышли современные крокодилы. Возраст крокодила оценили в 210 миллионов лет. Вид стал последним идентифицированным представителем семейства шувозаврид. Окаменелости нашли на территории США в штате Нью-Мексико. Лабруизукус экспектатус помог заполнить эволюционный пробел между двумя более ранее обнаруженными шувозаврами из этого региона. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Ой, друзья, попалась на глаза такая интересная статья. В общем-то, если коротко, но все же мы знаем, что различные коллекционеры коллекционируют до чего угодно и превращают даже свои дома и помещения в некие такие вот мини-музеи чего-либо. Это могут быть или наклейки там, или еще что-то, марки. В общем, все, что связано. Одна пара, в общем-то, решила, будем собирать все, что связано с газировкой. Ну, традиционная Кока-Кола, чего уж тут скрывать. Более 30 лет они собирали все, что связано именно с этой газировочкой. Вот. И как ты думаешь, сколько у них насобиралось предметов?
1: Я не знаю, а что там количество? Ходило, расскажи.
0: Слушай, здесь от автоматов таких здоровых, да, на которых, естественно, разрисована Кока-Кола и все, заканчивая маленькими такими, как-то даже запонками.
1: Значки, запонки,
0: заканчивая этим.
1: Я думала, мы сейчас говорим о стаканах и крышках, то, к чему мы уже привыкли.
0: Вообще все, что связано с этим напитком и газировкой.
1: Ну, пускай будет 2500.
0: 2500, молодец. Более 35 тысяч предметов у них за 30 лет состоит в их коллекции. А вот эта вот весомая часть, которая вот, да, в привычном нашем понимании бутылки, вот как ты говорила, баночки и стаканчики, это более 7 тысяч предметов.
1: Так, хорошо, а у них место в квартире есть хотя бы кровать там, где поставить?
0: Они пристроили к своему дому еще одну постройку.
1: Музей.
0: И сделали это как музей. И теперь приглашают даже всех желающих. Вот можно спокойно
1: прийти
0: и посетить.
1: Куда ехать надо?
0: Техас, США.
1: Ага, да, поняла. Собираемся, но там, планируем.
0: Но там исключительно на конях передвигаться. Это же Техас, это же ковбойские.
2: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: Реклама. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: что ж, друзья, по просьбам желающих, по просьбам нуждающихся, можно и так выразиться, прямо сейчас расскажем вам очень интересный и необычный гороскоп. Ну вот, для начала расскажу о том, что, знаете, у нас же не только знаки зодиака имеются, но и в год рождения кого-то тоже у нас присутствуют. Ну вот и в целом, на сегодняшний день тигры, кролики, змеи, лошади, обезьяны и собаки говорят, что именно для этих вот, не знаю, как правильно назвать, не знаков зодиака, наверное, но, тем не менее, для этих ребят день сегодня будет однозначно удачный. Ну, а что касается гороскопа, пойдем мы не по звездам, а по рунам.
1: Вот, друзья, видите, собрали такую небольшую животную компанию вместе здесь. Ну и теперь двигаемся по руническим настроениям. Поехали, погнали. Что сегодня руны говорят для овнов? А это день решительных действий. Вам придется отстаивать свои интересы и быстро принимать решения.
0: А у тельцов сегодня ждет плюс в кошельке. Финансовые вопросы могут неожиданно решиться в вашу пользу.
1: Близнецам же сегодня поступает важная информация или разговор, которые помогут вам увидеть ситуацию по-другому.
0: Раки сегодня работают как антенны. Интуиция станет вашим основным ориентиром. Не игнорируйте внутренние сигналы.
1: Для львов сегодня руна Соулу обеспечит успех и уверенность. День благоприятен для активных действий и новых достижений.
0: Девам же не стоит торопиться и форсировать события. Возможны сегодня задержки или ограничения в чем-то.
1: Весы, ваша руна говорит сегодня, что для вас поддержка и партнерство помогут вам решить важные вопросы.
0: Неожиданность для скорпионов. Резкие изменения могут заставить вас полностью пересмотреть свои планы.
1: Руна Райда для стрельцов говорит о том, что сегодня им нужно движение вперед. День благоприятен для поездок, новых решений и перемен.
0: Что касается козерогов, то внутренние трансформации помогут вам по-новому взглянуть на ситуацию.
1: Водолеи, не торопитесь с решениями. Ситуация потребует внимательности и холодного ума от вас.
0: Ну и на финал рыбы. Друзья, неожиданные события или совпадения могут изменить ваши планы или взгляды. Вот на что-то, наверное, очень для вас важное.
1: Ну а общая энергия этого дня – это день важных выводов и новых направлений. То, что сегодня откроется, поможет вам понять, куда двигаться дальше.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Друзья, не успеть невозможно, потому что спустя 37 лет легендарный конкурс «Витебская красавица» возвращается. Идет прием заявок.
1: В год белорусской женщины каждая участница может оказаться на главной сцене города. Это не соревнование моделей, а возможность показать себя настоящую.
0: Всего-то достаточно заполнить анкету на сайте gck.by, прислать 3 фотографии, профиль, анфас и полный рост и записать короткую видеовизитку. Прием заявок до 31 мая.
1: Если вдруг вы стесняетесь сами, то расскажите о конкурсе своим подругам, мамам или же даже бабушкам, потому что возрастная категория абсолютно разная.
0: Поэтому, друзья, не ограничивайте себя красавицей, вперед!
2: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Независимости. Корпус стражи Исламской революции нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку близ Бендер-Аббас. В школы Беларуси в новом учебном году появится факультатив по искусственному интеллекту. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Ну вот, как будто бы немножечко мы с вами расслабились под данный трек. А теперь не время расслабляться. Да, друзья, жизнь такая штука. Все время вот в суете, в какой-то в борьбе. Где-то находишься в постоянном движении, в каком-то напряжении, в
2: вообще
1: окружении.
2: Не в позитивную сторону. Ты куда-то вот клонишь прямо сейчас?
1: Я к тому, что жизнь, она насыщенная. Вот к чему.
2: И знаешь, ты хочешь посмотреть, какая она у кого?
1: Конечно, естественно. Мне же интересно. Это же я
2: хочу
1: первый.
2: Хочу все знать.
1: Хочу все знать, как в том это киножурнале, да?
2: Верно.
1: Который выпускался. Поэтому, друзья, прямо сейчас предлагаем вам такую незатейливую идейку подбросить. Вот просто возьмите свои телефоны, щелкните кадр, что вас окружает, и пришлите нам.
2: Вайбер 7071071. Именно туда мы принимаем фотографии. Если же вам будет удобно, то, пожалуйста, можете использовать Телеграм. Все для вас. Ну, а нет, не все для вас. Еще и для нас ваши фотографии. Поэтому,
1: да.
2: Действительно, давайте будем раскрашивать это утро, потому что уверена, что у каждого разная атмосфера. Возможно, на рабочих местах, возможно, кто-то дома, возможно, кто-то вообще на отдыхе. Присылайте все. Все будем смотреть.
1: И вот кто-то бы сказал, да, серая погода, но даже в этой серости можно найти частичку ярких красок. Поэтому, друзья, поехали, погнали, полетели. Фото.
0: Твое утро разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск.

0: знаю, насколько вечеринкой занимается Елена, но, по крайней мере, на фотографии у нее прекрасный пруд, возле которого устроить такую вечеринку однозначно можно. Есть еще и Владислав, говорит, иду решать вопрос с работой. Всем хорошего дня в этот пасмурный день. Действительно, вижу, Владислав гуляет, где-то ходит. Ну, не знаю, могу только удачи пожелать с решением данных вопросов.
1: Да, да, есть у нас и остальные ребят, которые находятся в пути и все в дороге. Представляете, Юрий тоже находится там, говорит, ну, дорога, это, конечно, круто, но кушать тоже хочется, поэтому перекус-чек вот этот вот она сбрасывает. Наталья тоже двигается по улицам нашего города. Сергей где-то в пути по рабочим моментам. Руслан, естественно, тоже. И Александр туда же.
0: Полоск. И Саву. Саву ты забыл еще. О, тоже Сава присоединялся к нам.
1: А Полоск говорит, пробка 15 минут. Ничего себе, какие пробки в Полоске оказываются-то. Вот где движение все сконцентрировано.
0: Слушай,
1: а
0: может, и у нас такое имеется? Мы же не проверяли прямо сейчас.
1: Ну ладно, хорошо. Есть ли у нас какие-то пробки?
0: Нет, я уже успела посмотреть.
1: А, ну вот, все, тем более. Вот, получается, Полоск у нас по пробкам. В принципе, все логично. Полоск, П, пробка. Все, хорошо. На одинаковую букву начинается. Ах, мое бы, конечно, вот это вот...
0: Чувство юмора, да?
1: Чувство юмора или интуицию, или как-то логическое мышление, да никому бы из вас не пожелал. Вот. Друзья, ну а что мы пожелаем, это так перейти в следующий час. Он, кстати, последний в рамках раз будет шоу, поэтому услышимся там. Ну и, конечно, все ваши фотки в телеграм-канал сейчас полетят.
2: Это слушает весь мир.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Беларуси высоко ценят результаты проводимого вами курса на построение суверенного, развитого и уверенного в завтрашнем дне государства, которое гордится своими достижениями в экономике и растущим международным авторитетом, говорится в поздравлении. Как почему президент, белорусская страна заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном. Александр Лукашенко выразил уверенность, что регулярные встречи и системная работа на разных уровнях поспособствуют успешной реализации проектов и формированию новых инициатив. Президент Беларуси пожелал Ильхаму Алиеву и его семье здоровья и счастья, а жителям Азербайджана мира и благополучия. На полигоне одного из соединений сил специальных операций вооруженных сил проходит комплексное контрольное занятие с военнослужащими нового пополнения. Об этом сообщили в Минобороны. Спецназовцы выполнили нормативы по огневой, тактико-специальной и общей войсковой подготовке, оборудовали окопы для стрельбы лежа и вели противодроновую оборону с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Также новобранцы прошли курс тактической медицины, подготовку по связи, отработали нормативы по радиационной, химической и биологической защите. Кульминацией занятия стала прохождение психологической полосы и обкатка танком. Одни из самых серьезных испытаний для новобранцев.
0: В мире.
1: Корпус стражи Исламской революции заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на заявление корпуса. После сегодняшней предрассветной атаки военных США, американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4:50 утра, говорится в заявлении КСИР. Корпус также подчеркнул, что любой акт агрессии в отношении Ирана не останется без ответа.
0: В Беларуси.
1: В школах страны в новом учебном году появится факультатив по искусственному интеллекту, сообщили в Минобразовании. Факультативные занятия будут называться «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Ребята благодаря учебной программе занятий смогут научиться применять инструменты искусственного интеллекта для анализа данных, обработки информации и создания медиа-контента, приобрести навыки эффективного взаимодействия с генеративными текстовыми и графическими моделями, разберутся с возможностями применения инструментов искусственного интеллекта для изучения учебных предметов в школе. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
2: Акция во всех магазинах Веста.
3: Напиток Пепси 1,5 литра 3 рубля 9 копеек. Мороженое Юки пломбир на сливках 75 граммов 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
4: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: мало того, что нам только что пропели о том, что нужно думать о нас, вот есть другие люди, которые заботятся о животных, собственно, думают о других. Uh-huh. И вот те самые животные решили немножечко повздорить и устроили драку. Две гигантские черепахи. Uh-huh. Понимаешь, в одном из зоопарков они начали драться.
1: Это была очень неспешная драка, да?
0: Ну да, да. Если посмотреть, разнимать их было гораздо легче, чем им добраться обратно друг до друга. Но в целом суть-то в чем? Появились комментарии в сети, в целом пестрят все социальные сети такой информации, что якобы черепахам по 120 лет, и вот вражда началась еще тогда из-за того, что они не поделили закуски. Собственно, естественно, опровержение этому тоже можно найти, но в целом звучит вполне себе неплохо.
1: Ты представляешь?
0: Это, понимаешь, к чему я это все говорю? К тому, что у нас на волне скоро тоже будет драка за еду. Правда, она будет такая, знаешь, неформальная, телефонная. Кто первый, тот и выиграл.
1: А я думал, что у нас на волне скоро будет черепашьи суп. Разделять не смогли, поэтому
0: нет, друзья, бороться будем
1: итог.
0: За пиццу, за черепаший суп.
1: Хорошо, друзья, да, действительно так. Ну, 120 лет может продолжаться вот это вот их, да, состязание. Это же, прикинь, даже целое поколение черепах уже прожило, и все равно из поколения в поколение передается информация о том, что так, их друг другу не пускать, они дерутся, правда. И я бы с удовольствием посмотрел на их драку, вот эту вот не спеша.
0: Скину тебе видео.
1: Да, это должно происходить тихо, не спеша. В общем-то, да.
2: На радио Витебск разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Знаете, как говорится, чужая душа потемки. А в нашем случае электронный мозг вашего гаджета. Это тоже своеобразные вот такие вот, знаете, закрома всякого непонятного. Потому что уверена, что слова мы используем абсолютно разные для того, чтобы писать совершенно неимоверные какие-то сообщения. Поэтому прямо сейчас будем узнавать, кто и о чем думал в последнее время.
1: Для вас существует стартовая фраза нашей рубрики. Вы ее вводите в мессенджеры. Где вам удобнее? Telegram, Viber. Номера единые и неизменные. 707-071-071. Вот ее вводите, а дальше выбираете там слова, предложенные вашим мобильным телефоном. Нажимаете, так нажимаете, получается предложение. Мы его зачитываем, все вместе хихикаем, где-то плачем, где-то скачем. Ну, в принципе, и на этом все. Что касаемо самой фразы, вот и она. Слушаем, друзья. А если взять и сразу... А далее троеточие, но это мы знаем, что это пока. Все, на все про все несколько музыкальных минут. Поехали, погнали. Напоминаю фразу «А если взять и сразу?»
2: Радио Витебск. Радио, которое

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Крутите барабан!

0: желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamonda.by или по телефону +3 329 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Друзья, а если взять и сразу? Такова была стартовая фраза нашей рубрики «Даже не думай». Дальше работало ваше автозаполнение. Теперь смотрим, что получилось. Вот, пожалуйста, у Надежды. А если взять и сразу после того случая, когда я смогу получить от тебя письмо с просьбой рассмотреть возможность сотрудничества? Вот, здесь на каких-то рабочих делах. Да. А вот у Екатерины говорит, а если взять и сразу сделать из одного видео то, что нельзя говорить в жизни?
1: Вау, то, что нельзя смотреть глазами, да, наверное, или говорить вслух.
0: Да.
1: Есть еще и Настя говорит, а если взять и сразу же в конце концов можно будет купить себе новую машину? Это план хороший, да. И Сергей тоже присоединяется. А если взять и сразу всем ровных дорог и всегда на зеленый?
0: Тоже хорошо. Всегда зеленый — это замечательно. А если взять и сразу сделать то, что будет дальше, это будет не просто так, если что-то не так. Такое получилось.
1: Если бы мы знали,
0: Юрия,
1: что это такое, но мы не знаем.
0: Да. Ой, страшно, очень страшно. Сергей говорит, а если взять и сразу после получения денег от меня, хочешь, не будет, все равно надо поставить. Вот.
1: Я пытаюсь загрузиться, но пока не получается.
0: Ну да.
1: Так, а если взять и сразу продать свой дом и начать работать, пишет нам Софийка.
0: Мне кажется, если сомнительное сразу продать, удовольствие. То надо уже на следующий начать работать.
1: Ну так и выходит, получается, жить-то хочется где-то. Так, Олечка тоже с нами на связи. А если взять и сразу сказать, что это не так важно для этого, и он будет искать, где стырить жене сирень?
0: Ух ты! Актуальная тема пошла. Самое главное, на своих участках можно. Вот, если это ваша сирень. Так, у Марины получилось. А если взять, и все они имеют право на работе быть? О, тоже неплохо. А у Татьяны следующее получается. А если взять и сразу сказать, то я бы уже хотела с вами встретиться и пообщаться. Вот.
1: Ну, это приятное предложение. Так, Саша говорит, у него не такое приятное, кстати, предложение. Да. А если взять и сразу послать всех за это и лечь спать до обеда?
0: Ох ты, ничего
1: тоже
0: себе.
1: Имеет место быть.
0: Раздор.
1: Да, а вот Юля, знаешь, все по фактам разложила. А если взять и сразу к делу?
0: Ну, вот это вот по факту. Дима у нас имеет, заговорит, а если взять и сразу на работу, не в понедельник пойти, а в пятницу? Вот.
1: Придется.
0: Тогда будут вопросы, если не в понедельник, а сразу в пятницу.
1: Нет, если
0: прийти.
1: С учетом того, что завтра пятница, понедельник уже отработан, то все логически верно.
0: Да. И Ольга говорит, а если взять и сразу же, как в прошлый четверг, не знаю, как правильно заваривать это, чтобы не потерять работу и не только.
1: Так, очень интересный вариант. Мне хочется знать продолжение. Так, Светлана тоже выходит с нами на связь, говорит, а если взять и сразу же после того случая, когда вы планируете приехать в офис на пружине. Не знаю, ну какой там кто пружине планирует ехать, но да, звучит достаточно весело. И осталось у нас еще пара сообщений. Александр присоединяется. А если взять и сразу после получения оплаты на карту и всему коллективу радиостанции «Витебск», хорошего дня, вы лучшие.
0: Замечательно. У Юлии получается, а если взять и сразу вам написать, что это не проблема? Ну,
1: пишите.
0: И значит, проблем нет. А вот у Сергея день рождения. Мы вас поздравляем, Сергей. Вот счастья, здоровья и хороших друзей, и хорошей музыки. Вот как, например, новинка.
2: Даже не думай. Новинка на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусы Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский стали призерами второго этапа международной серии по плаванию «Маре Нострум», который стартовал во французском городе Канеан-Руссион, сообщает Белта. Кулешова завоевала серебро на полтиннике баттерфляем. В этом же виде программы мужчин второй финальный результат показал Григорий Пекарский. В шаге от пьедестала остановились Илья Шиманович и Алина Змушка, став четвертыми на сотни брасом. Этап в Канеан-Руссионе завершится сегодня. Далее пловцы приедут в Барселону на заключительный этап «Маре Нострум» 30-31 мая. Баскетболисты Минска вышли вперед в серии за золотые медали 34-го чемпионата Беларуси, информирует Белта. В третьем поединке, состоявшемся на площадке Минчан, хозяева вырвали победу у Гродно 93 на последней секунде 64-63. Четвертая встреча состоится в Минске 29 мая. После двух игр бронзовой серии равновесие 1-1. В первой встрече в Могилеве Борис Фен уступил Рубону со счетом 63-70, а потом хозяева победили витебчан с результатом 96-88. Третий и четвертый матчи состоятся 28 и 30 мая в Витебске. Гандболисты Минского СКА сравняли счет золотой серии чемпионата Беларуси, передает Белта. После крупного поражения в Бресте действующие чемпионы страны вышли на свою площадку с запредельным настроем на победу и добились ее со счетом 33-30. На прошлой неделе Мишков Брест у себя дома переиграл армейцев с разницей в 14 мячей 36-22. Третий поединок состоится 30 мая в Бресте, а 3 июня соперники вновь встретятся в столице. В серии за бронзу гандболисты Машеки дважды победили Гродненский Кронан 31-24 дома и 35-32 в гостях. Медальные серии проходят до трех побед. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно проиграла во втором раунде турнира «Ролан-Гаррос», сообщает Белта. В 1/32 финала вторая ракетка мира за 2.5 часа уступила в трехсетовом поединке украинской теннисистке Юлии Стародубцевой 6-3, 1-6, 6-7. Таким образом, Рыбакина по итогам открытого чемпионата Франции не сможет догнать лидера мирового рейтинга белорусскую Арину Соболенко. В 1/64 финала Соболенко победила в двух партиях испанскую теннисистку Джессику Бузас-Манейра 6-4, 6-2, а во втором круге будет соперничать с француженкой Эльзой Жакме. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро на радио Витебск.

0: Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Реклама.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
7: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Не успел позавтракать? Не проблема. «Разбудит шоу» спешит на кухню.
8: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
1: Не пропусти второй завтрак на «Радио Витебск».
8: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
0: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: завтрак.
1: Ну что, друзья, давайте будем кушать. Ну, по крайней мере, стараться заработать свою еду честным путем.
2: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это все очень замечательно и очень прекрасно, потому что волна радио Витебск для вас прямо сейчас вот пиццу-то и предоставит. А всего-то ничего и делать-то не нужно. Самое главное — ознакомиться с положением. Оно доступно и на сайте radiovitebsk.by, и в наших социальных сетях. Ищите закрепленные комментарии, посты.
1: Ну, я бы не сказала, что это самое главное, потому что самое главное все-таки дозвониться первым. 60-20-60-60-20-70 наши номера, друзья. И, конечно же, верно ответить на вопрос. Собственно, что касается самого вопроса, сразу буду предупреждать, что сегодня у нас имеется два варианта ответа. Мы примем любой из двух верных, потому что возможно назвать обобщающим словом, возможно, да, конкретным, потому что, ну, действительно, так вот вышло, что ни туда, ни сюда.
2: Ну и зачем же нам что-то одна из двух выбирать, когда можно оставить два и тем самым повысить ваши шансы победить как раз-таки. Все, друзья, принимаем ваши звонки. Давайте начнем. Вот первый.
1: Думаешь, сначала здороваться, потом вопрос, да?
2: Вопрос сегодня звучит следующим образом. Продукт, который в вашем доме исчезает быстрее всего. А правильный вариант ответа – это самый популярный, по мнению сотрудников радио Витебск. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ваш вариант ответа.
3: Хлеб.
1: Нет.
2: Нет, неверно. Спасибо большое за попытку. Играем дальше. 60-20-60-60-20-70.
1: Мне кажется,
2: дозвонить.
1: Самый легкий сегодня день, потому что в целом, да, нетрудно догадаться, и два варианта ответа.
2: Ну, хорошо. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну, что у нас быстрее исчезает?
4: Чай или кофе?
2: Чай или кофе? Нет. Нет. Вариант ответа неверен. Неверен, неверен. Доброе утро.
1: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Но ваш вариант ответа?
5: Думаю, овощи.
2: Нет, не овощи. Вот
1: мы не на ПП.
2: Оказалось, да. Мы не на ПП абсолютно. Это вам небольшая подсказка. Доброе утро.
1: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Ваш вариант.
5: Мой вариант – хлеб.
1: Нет,
2: не хлеб. Хлеб уже был даже, кстати говоря. Доброе утро.
1: Доброе.
6: Доброе утро. Сладости.
2: Сладости для новогодней радости и для победы вашей в нашей игре «Второй завтрак». Абсолютно верно. Вы большая молодец. Как ваше имя?
7: Ольга.
2: Ольга, поздравляем вас. Передавайте привет, поздравления, пожелания, все, что захотите.
7: Всем привет. Скоро выходные. Хороших выходных и хорошей погоды.
1: Ой, самые замечательные пожелания, мне кажется, при сегодняшней погоде и на сегодняшний день. Спасибо вам за такие теплые слова. Вы, пожалуйста, оставайтесь с нами на линии. Мы вам будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свою вкусную горячую пиццу. Друзья, что касается вариантов ответа, прямо сейчас вы услышите их сами. Но что касается второго варианта, то да, действительно, были там и сладости, но и мороженое повторялось пару раз. Поэтому в целом объединили в одну категорию.
8: Конфеты.
9: Мороженое.
10: Шоколадки.
11: Яйца.
12: Орешки. Сладости. Наверное, семечки щелкают.
13: Мороженое. Хлеб.
2: Ну вот, друзья, вот таким образом мы поступили, видите, даже дали вам немножечко вот этот вот бэкграунд, чтобы вы увеличили вариант
1: шансы
2: своей победы и шанс, да, и тем не менее, вот, пожалуйста, Оленька воспользовалась им на все 100%.
0: Второй завтрак.
14: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
15: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
16: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
8: Хлобыть, и мы здесь появляемся в финальный раз сегодняшнего утра на волне Радио Витебск. Конечно же, только в рамках нашего «Разбудит шоу».
9: Мне кажется, все заметили, как пободрил сразу твой голос просто под финал. Поэтому, да, друзья, действительно, иногда и такое бывает. Главное немножечко раскачаться, дать своему организму время вот на ту самую раскачку, чтобы потом все пошло как надо.
8: Вот видите, у меня это заняло 4 часа, но зато
9: как
8: теперь
9: быстро.
8: Как продуктивно я ворвусь в остальной рабочий день. Ой, друзья, вы бы видели, буду рвать и метать просто.
9: Удачи тебе можно
8: спасибо
9: только пожелать.
8: Большое.
9: А в эфире, кстати, рвать и метать будет Наташа Баталка. Ну, по крайней мере, однозначно она презентует вам какую-то крутую музыкальную новинку. Что касается интересных новостных вот этих вот всех моментов про звезд, тоже все подготовлено, все обязательно вам расскажет уже через несколько минут.
8: Ну, а мы на этом все сегодня. Не будем больше распыляться на слова. Будем говорить, что встретимся с вами завтра. Но у микрофона, как всегда, были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем хорошего дня, всем
9: пока-пока, всем музыки!
7: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме, сообщает Белта. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которая состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Александр Лукашенко поздравил президента Эфиопии, премьер-министра и граждан этой страны с днем установления мира и демократии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси считают Эфиопию своим надежным партнером на африканском континенте и высоко ценят отношения взаимного уважения и доверия. Александр Лукашенко обозначил готовность Минска к плодотворной совместной работе в целях активизации сотрудничества в отраслях механизации сельского хозяйства, создания высокотехнологичных сборочных производств, безопасности, образования, культуры. Глава государства также рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия в универсальных многосторонних организациях, а также в БРИКС. Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Беларуси. Как сообщили в МЧС республики, накануне вследствие сильного ветра с порывами до 26 метров в секунду фиксировались падение деревьев и повреждение кровель зданий. По оперативной информации, произошло 229 случаев падения деревьев во всех регионах, кроме Брестской области. Упавшими деревьями повреждены 13 автомобилей в Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областях, а также Минске. В результате непогоды повреждены кровли двух жилых домов, в том числе в Чашниковском районе, а также 8 сельскохозяйственных зданий. Ведутся восстановительные работы. По оперативным данным, люди не пострадали. За прошедшие сутки белорусские оперативники задержали 3 курьеров-мошенников, у которых изъяли свыше 650 тысяч рублей, сообщили в МВД. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 47 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы 5 фишинговых интернет-ресурсов, а также возможность совершения платежей в адрес 92 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, при остановлены расходные операции по 76 счетам. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Мои коллеги только что поработали в эфире. Настала и моя очередь появляться здесь сегодня. Ребят, у нас с вами на самом деле есть поводы для радости. Ну, начнем с того, что каждый новый день, на самом деле, это уже радость и большое счастье. Но как-никак, на календаре. Наконец-таки предпятница, выходные не за горами, так что принимайте поздравления. Почти доработали. А если на самом деле сейчас перейти к реальным праздничным событиям, то недавно, вот смотрите, праздновался День рыжих людей, и это мы обсуждали как-то. Так вот, сегодня настала очередь брюнеток и брюнетов. А еще, кстати, сегодня отмечается День пофигиста, такого человека, который часто относится, вот знаете, ко всему равнодушно и спокойно. И, кстати, из своего жизненного опыта мне встречались такие люди в жизни, и я могу сказать вам, что, глядя на них, на самом деле, иногда есть чему поучиться. Так как очень часто, особенно если вы еще эмоциональный человек, беспокоимся по каждому поводу, создаем сами себе стресс на ровном месте, что на самом деле не есть хорошо для здоровья, так что здесь хочется подметить, во всем должна быть мера. Единственное, где нет меры, это, мне кажется, волна Радио Витебск. Вот не умеем мы себя ограничивать в плане музыки, ее всегда очень-очень много, и прямо сейчас в нашем бранче на волне Радио Витебск мы, конечно же, продолжим ее слушать. Наташа Баталка уже с вами, так что всем доброе позднее утро.
0: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багет».

0: Бранч-премьера.
1: Наша музыкальная недельная эстафета в рамках бранч-премьеры продолжается. У нас четвертый рабочий день по счету, а значит, сегодня мы успеем с вами послушать еще одну зарубежную работу, с учетом того, что завтра пятница, у нас в эфире будет однозначно что-то русскоязычное. Но до этого момента, естественно, как любят говорить, нужно еще дожить, поэтому находимся здесь и сейчас и будем знакомиться с нашей, так сказать, иностранной бранч-премьерой. Руку к творчеству приложили сразу два талантливых парня. Это Дипло и Адриан Нуньес. Сейчас про каждого немножечко поговорим по отдельности. Первый — это американский диджей и музыкальный продюсер. Является, кстати, основателем собственного лейбла звукозаписи. Его усилиями латиноамериканские ритмы и африканские биты перекочевали, как многие любят говорить, из трущоб на танцполы. А вот как раз-таки второй парень по имени Адриан Нуньес, у него очень интересная жизнь в плане музыки. Он к ней пришел не сразу. Он вообще бывший баскетболист колледжа, выступавший за Росомахи Мичиган университета. Помимо спортивной карьеры, привлек к себе внимание в социальных сетях, а именно в ТикТок и Инстаграм, где делился контентом, связанным с образом жизни, фитнесом, модой. Кстати, популярность вот эта на просторах интернета открыла перед ним возможности в сфере модельного бизнеса и даже сотрудничества с различными брендами. И вот помимо, так сказать, успеха в социальных сетях, Адриан решил заняться музыкальной карьерой. Ровно два года назад он выпустил свою первую песню под названием «Low Road», которая стала его дебютом в качестве музыкального исполнителя, ну и теперь он успешно продолжает свою, так сказать, творческую музыкальную карьеру. Так вот, их совместная работа на данный момент называется «To Step In», что в переводе означает дословно «два шага», ну или, как вариант, можно предположить, что просто продвижение. Песня на самом деле про продвижение, про некую близость, про отношения, когда два человека вот только познакомились, общаются друг с другом, узнают друг друга, отдыхают в каком-то общественном месте, будто кафе, ресторан, клуб, пьют горячительные напитки и на самом деле не знают, как вечер пойдет дальше. Но то, что у одного из них есть симпатия к другому, это факт, и в принципе про это рассказывается тоже в новинке. По звучанию работа получилась достаточно динамичная и битовая, так что давайте ловить ее в эфире, слушать, а потом, как всегда, активно голосовать за нее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-1324.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Британский R&B-исполнитель по имени Джей Шон выступит в Москве 17 и 18 декабря 2026 года. Его концерты станут возвращением в российскую столицу после многолетнего перерыва. В программу войдут хиты конца 2000-х, среди которых «Down», «Ride It», «Do You Remember Tonight» и другие. Организаторы обещают живой звук и сет без разогрева. Напомним, что Джей Шон прославился в конце 2000-х благодаря сочетанию R&B, урбан-попа и танцевальной электроники. Его сингл «Down» в 2009 году возглавил американский чарт Billboard Hot 100, сделав музыканта первым южноазиатским артистом, добившимся такого результата. А вот певец Bad Bunny присоединился к актерскому составу истории игрушек 5. Студия Pixar в соцсетях рассказала, что он подарит голос Пицце в солнечных очках. Отметим, что премьера истории игрушек 5 назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера, посвящен осознанию экзистенциальной проблемы. Никто больше по-настоящему не играет в игрушки. Ну а звезда зарубежной музыки Мадонна поддержит музыкантов Нью-Йорка. В рамках сотрудничества с Билд она оплатит месяц аренды студии для музыкантов, снимающих помещение в The Music Building. Это знаковое место в Манхэттене, где певица начинала свою карьеру в 80-х. Она поделилась воспоминаниями о своих первых шагах в Нью-Йорке, отметив важность творческого сообщества и поддержки. Это партнерство приурочено к выходу Confessions 2, продолжение альбома Confessions on a Dance Floor. Для членов платформы Билд подготовлен эксклюзивный винил. Участники также получат доступ к закрытым вечеринкам и смогут выиграть до 2500 долларов в рамках шоу Rent Free. Ну а продолжая тему музыки, то Kanye West и Cardi B стали самыми кассовыми хип-хоп-исполнителями по итогам гастрольных туров за апрель 2026 года, согласно данным Billboard Box Score. Так что мы поздравляем этих ребят! Что касается киношной темы, то четвертый сезон сериала «Властелин колец. Кольца власти» уже находится в разработке. Съемки ленты запланированы на начало 2027-го. Если график сохранится, премьера нового сезона может состояться в 2028 году. Напомним, что проект остается одним из самых успешных в истории платформы. Сериал набрал более 185 миллионов зрителей по всему миру, а первый сезон стал крупнейшим запуском любого шоу на Prime Video. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоутайм. Утро на радио Витебск.

0: реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: помимо музыки, дорогие радиослушатели, у меня имеется для вас одна полезная информация. Ну, в большей степени, я бы сказала, она, конечно, будет касаться прекрасных дам. Так вот, представляете, спустя 37 лет легендарный конкурс под названием «Витебская красавица» к нам возвращается. Сейчас идет активный прием заявок. В год белорусской женщины каждая участница может оказаться на главной сцене города. Это не соревнование моделей, а возможность показать себя настоящую и прекрасную. Если вы хотите принять участие, рассказываю, что нужно сделать. Заполняете анкету на сайте gsk.by, присылаете 3 фотографии в анфас, профиле полный рост, ну и, конечно же, записываете короткую видеовизитку. Прием заявок до 31 мая. Времени осталось мало, так что нужно поторопиться. Если стесняетесь сами, расскажите об этом конкурсе своим подругам, мамам и бабушкам. А вообще, девчонки, не стесняйтесь, действуйте.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: сейчас американский исполнитель под псевдонимом Somebar дарит нам в эфире свой трек 12 to 12 и поет, как всегда, про очередные, так сказать, рамки с 12 до 12. В рамках бранча они у нас сегодня немножечко другие. Трудимся с 11 до 14, и на это есть причина, потому что позже начнется другая программа, о которой мы, естественно, поговорим не сейчас. А вот сейчас как раз-таки, друзья, предлагаю зафиналить стартовый час. Успеем насладиться с вами прекраснейшей песней под названием «Sweet Hummery» от музыкального проекта «The Beloved». Ну а после музыки Татьяна Белоголовкина появится в эфире, расскажет самые свежие новости из мира. Ну и, конечно же, расскажет, чего нам ждать сегодня от этой погоды.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. В Бресте проходит вторая международная межпартийная конференция «Государственные суверенитеты и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», сообщает Белта. Конференция объединила представителей партии из Беларуси и дружественных ей стран. В Брест приехали участники из Азербайджана, Венесуэлы, Германии, Зимбабве, Казахстана, КНДР, Кубы, Лаоса, Молдовы, Мьянмы, России, Таджикистана и Узбекистана. Их коллеги Сербии и Словакии подключились к дискуссии в режиме онлайн. Александр Лукашенко направил участникам конференции приветственный адрес. Его зачитал первый замглавы администрации президента Владимир Перцов. Глава государства пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересной дискуссии, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога.
0: В мире.
1: В Демократической Республике Конго в среду объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. Сегодня мы выписали первого выздоровевшего пациента от лихорадки Эбола. Начиная с этой недели мы будем информировать о других выздоровевших, сообщил сотрудник института. По его словам, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. У других заболевших также наблюдается улучшение состояния. Добавила специалист. Мощный пожар произошел в общежитии для девочек в Кении. Погибли 10 учениц, сообщает Синьхуа. Трагический инцидент произошел около часа ночи, когда ученицы спали. По предварительным отчетам спасателей, пламя распространялось со стремительной скоростью. Интенсивность пожара быстро перевесила первоначальные усилия персонала общежития и местных жителей, пытавшихся потушить его до прибытия профессиональных пожарных расчетов. Причина пожара пока не установлена. Начато расследование.
0: Беларуси.
1: Аллея славы героев-пограничников всех поколений появилась в столичном парке Победы, сообщили в Пограничном комитете Беларуси. Аллея была открыта в честь 108-летия пограничной службы и в память о подвигах стражей границы. На аллее были установлены 18 табличек с именами героев-пограничников и названиями подразделений, которые носят эти имена. Каждый шаг по этой аллее позволяет вспомнить тех, чье имя стало символом мужества, стойкости, патриотизма и пограничного мастерства, отметили в комитете. Сегодня в Минске проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Coming home.

0: там говорили в СССР, на зарядку установись. В нашем с вами случае под этот трек Айрана от Хейвен и Кэтлин Арагон я могу сказать только одно: на пробежку выходи. В общем, продолжаем наш музыкальный забег на волне радио Витебск. Этот час в плане активности у нас не хуже предыдущего. Не забывайте, друзья, голосовать за сегодняшнюю бранч-премьеру в нашем открытом телеграм-канале радио Витебск. Пост ждет ваших реакций. Конечно же, готовьтесь передавать в дальнейшем свои горячие приветы, ну и играть в игры, а именно в чемоданное настроение от нашего партнера турагентства «Багира». А вот как раз-таки все остальное, самое интересное и развлекательное, будет уже с меня. А пока просто всем еще раз скажу привет и поздравлю вас с предпятницей.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

radiorbank.by. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: сейчас, друзья, своей композиции под названием «Уйди». С нами делится молодая артистка из Беларуси, вокалистка и сонрайтер. Это Аня Элау. Вот кого-то она однозначно прогоняет в этой жизни. А я, друзья, хочу сейчас с вами немножечко поговорить про визиты. Вот одна группка людей зазывала одну звезду, а она взяла и приехала. Вот вам новость. Сергей Лазарев приехал на последний звонок школьникам, которые позвали его, представляете, через соцсети. Посетил он Нижегородскую школу номер 47. За 10 дней до праздника выпускники записали видеообращение к артисту в Инстаграме. В ролике школьники рассказали, что хотят проверить силу интернета. Мне, кстати, здесь сразу вспоминается фильм «Елки». В общем, пригласили Лазарева к себе на последний звонок. Они отметили, что и школа находится прямо напротив Дворца спорта, где как раз-таки у певца были запланированы концерты на 25 и 26 мая. Видео набрало сотни тысяч лайков, десятки тысяч комментариев и репостов. После первой публикации ученики продолжили выкладывать обращение к Лазареву и вели обратный отчет до последнего звонка. Ну и что вы думаете? Видео, естественно, долетело до нужного адресата. Лазарев приехал в школу, поздравил выпускников, исполнил для них одну из своих песен. Дети, естественно, безумно были счастливы, сделали очень много видео и фотографий памятных. На встрече со школьниками певец сказал, что не мог не приехать. По словам Лазарева, он хотел, чтобы ребята поняли, если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то обязательно все получится. Так что, друзья, я вам тоже желаю верить в себя и, так сказать, на этой неделе идти дальше к своим достижениям, чтобы все у всех получалось. Ну а Сережа Лазарев однозначно сейчас в эфире у нас здесь прозвучит.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления пограничникам и ветеранам службы с профессиональным праздником. На заседании облсполкома обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Третий фестиваль «На поле клеток» пройдет в Орше 6 июня. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Если вы, девчонки и мальчишки, запутались сейчас немножечко во времени, я расскажу, что в нашем городе 12:35 на часах. Ну а сейчас в эфире состоится игра «Чемоданное настроение». Напомню, что игру предоставил наш друг и партнер, турагентство «Багира». Предоставил партнер замечательный подарок, бесплатный проезд в Крым и обратно. Уже завтра, в пятницу, мы не только поиграем, но и выберем победителя, кто действительно отправится на Черное море. А сейчас милости просим, принимаем участие. Играем в нашем вайбере 7071-071, номер мессенджера. Именно туда вы должны сейчас прислать ответ свой, а именно название страны либо государства. Смотрите, сегодня я хочу вам рассказать про один фестиваль электронной музыки. Называется он Tomorrowland. Проводится в одной из стран уже очень давно, прямо с 2005 года. И с тех пор стал одним из крупнейших известных музыкальных фестивалей в мире. Длится обычно 3 дня. Билеты распродаются за несколько минут. Tomorrowland вообще проводится в основном в этой стране, которую я хочу увидеть в Вайбере. Помимо этой страны, он проводится еще в США и Бразилии. Кстати, в этом году, 2026, впервые, наверное, в истории этого фестиваля он выйдет вообще за, так сказать, за границу. Именно проведется в Таиланде в декабре этого года. Но меня интересуют все-таки сами истоки. Откуда пошел фестиваль электронной музыки Tomorrowland? Присылайте свой вариант ответа. Кто первым правильно отвечает, того и забираю в список финалистов. Конечно же, всем удачи!
1: Чемоданное настроение. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: которые ты любишь.
1: Ну что, давайте пробежимся по вашим вариантам ответов, потому что есть как правильные, так и неправильные. Я говорила про фестиваль электронной музыки, такое мировое масштабное событие. Tomorrowland, говорила, что он проходит в основном в одной стране, даже, я бы сказала, это больше государство. Периодически его могут проводить в США и Бразилии. В этом году он пройдет впервые в Таиланде. Но у нас были варианты ответов. Вижу, здесь Канада написали, это сразу мимо. Австралия тоже мимо. Нидерланды нам написали. Ребят, мимо все-таки истоки. Именно меня интересовало, откуда пошло, а он впервые там прошел, я тоже говорила сегодня в эфире, в 2005 году. Это действительно Бельгия. Правильный вариант ответов у многих тоже, кстати, был. Но, тем не менее, в нашем вайбере первой оказалась Юлия. Она прислала Бельгию. И у Юли номер телефона заканчивается на 7024. Юлечка, я вас поздравляю, вы попадаете в список финалистов. У нас, кстати, на этой неделе практически там одни девчонки, поэтому, парни, давайте оперативнее как-то работайте завтра, чтобы тоже отобраться в список, потому что розыгрыш будет уже как раз-таки в эту пятницу. Я же всем нашим слушателям хочу сказать огромное спасибо за участие. Ну и, конечно же, напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск», и за это получайте скидку 5%. Всю подробную информацию узнавайте у менеджеров.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Пользуясь случаем, друзья, на старте рубрики «Бранч открытка», я напомню, что совсем скоро на волне с 13 до 14 состоится наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент», где вы можете порадовать родных и близких. Так что, если хочется уже написать какие-то приятности, действуйте в Viber Telegram с номером 7071-071 в вашем распоряжении. Смотрите, сегодня мы с вами отмечаем предпятницу. Хороший день недели и держим курс на выходные. Но в мире шоу-бизнеса сегодня, 28 мая, есть день рождения у одного человечка. Мимо этой исполнительницы, признаюсь честно, я не могла пройти мимо, потому что уважаю ее как женщину и очень обожаю ее творчество. Сегодня на свет появилась Кайли Миноук, и, кстати, ей стукнуло 58 лет, но выглядит она фантастически. Напомню, что это австралийская поп-певица, автор песен и актриса, наиболее коммерчески успешная, известная частыми сменами сценического образа. СМИ называют ее вообще поп-принцессой австралийской музыкальной сцены и иконы стиля. А мне кажется, у певица Кайли Миноук на самом деле, что не песня, то настоящий хит, не побоюсь этого слова. Кстати, не так давно, 20 мая, на платформе Netflix вышел документальный сериал под названием «Кайли», как раз-таки посвященный австралийской певице. Кому интересно, можете загуглить, просмотреть. Сериал рассказывает о карьере артистки, как уроженка Мельбурна стала самой коммерчески успешной исполнительницей своей страны, иконой стиля, как я говорила, мировой поп-звездой и успешной актрисой. В шоу Миноук рассказывает не только о своей славе и успехе, но и борьбе с онкологическим заболеванием. К сожалению, в 2005 году ей поставили рак груди, и пришлось перенести операцию и пройти курс химиотерапии. Но она как стойкий оловянный солдатик все это выдержала. К сожалению, не так давно в рубрике «Шоутайм» я вам тоже рассказывала, звезда поделилась новой информацией, что болезнь к ней вернулась не так давно, но сейчас она находится в состоянии ремиссии. Поэтому, честно говоря, вот от таких информаций, от таких новостей мне хочется пожелать этой певице только крепкого здоровья и восстановления, потому что все остальное у нее уже есть. Так что поздравляем Кайли Миноук с днем рождения, пожелаем ей всего самого наилучшего, ну и нашу FM-открытку, конечно же, посылаем и в Австралию, откуда она родом, и посылаем в Штаты, где она тоже очень часто проводит время, и по такому поводу сейчас вспомним ее старый хит под названием «All the Lovers». Я же, друзья, отталкиваясь от названия, просто пожелаю всем настоящей любви.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления пограничникам и ветеранам пограничной службы с профессиональным праздником. День пограничника – особая дата для нашего региона. Ведь граница области – это не просто линия на карте, а ключевой стратегический рубеж, обеспечивающий безопасность и экономический суверенитет страны, говорится в поздравлении. Ваша служба – это пример высочайшего профессионализма, мужества и неустанной бдительности. Руководство области адресовало пограничникам искреннюю благодарность за доблестное исполнение воинского долга и пожелала крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и спокойствия на границах нашей страны. За прошедшие 4 месяца Витебская область выполнила 2 из 3 целевых показателей по привлечению инвестиций, росту заработной платы. Обеспечен плановый ввод арендных квартир. Область справляется с доведенным заданием по выпуску импортозамещающей продукции. Обеспечен прирост экспорта товаров и услуг. Данная информация была озвучена сегодня на заседании облсполкома, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за прошедший период этого года. Вместе с тем было отмечено, что проблемным пока остается достижение установленных параметров волового регионального продукта. В ходе обсуждения шел поиск резервов для роста, были расставлены акценты для дальнейшего приложения сил. В Орше 6 июня уже в третий раз пройдет фестиваль «Льна. Поле кветок». Как отметили в Оршанском райисполкоме, программа брендового семейного праздника будет насыщенной. Для маленьких и взрослых жителей и гостей города будут организованы выступления отечественных и российских звезд, в том числе известных блогеров, а также семейные и молодежные интерактивности, рассказали в райисполкоме. С полудня возле бывшего коллегиума иезуитов развернутся торговые ряды, лавки ремесленников, пройдут мастер-классы. Торжественное открытие брендового фестиваля состоится в 19 часов.
1: Новости спорта.
2: Одно из главных событий в календаре отечественного спорта – чемпионат Беларуси по спортивной борьбе 2026 примет Витебский ледовый дворец спорта. Соревнования пройдут с 5 по 7 июня. Вход для зрителей свободный. За 30 комплектов наград в 3 олимпийских дисциплинах поборются сильнейшие атлеты страны, представляющие все 6 областей и город Минск. Среди заявленных спортсменов – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также ведущие борцы национальной сборной. Начало предварительных схваток ежедневно в 10:30. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 6 июня в 16 часов. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12-17, в Витебске 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Часы пробили уже обеденное время, а это значит, друзья, сейчас у всех есть прекрасная возможность сесть за стол и вкусно, сытно отобедать, чего я, конечно же, желаю, а именно приятного аппетита. А еще, мне кажется, в этот временной промежуток можно сейчас заглянуть в наши мессенджеры и порадовать своих родных и близких, а именно сделать это через Viber или Telegram с номером 7071071, потому что на волне здесь и сейчас начинается ваш любимый поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Что мы принимаем? Конечно же, приветы, поздравления, признание в любви, добрые теплые слова, написанные своим любимым без особого повода, и, конечно же, музыкальные заявки. Касаемо музыки, сразу скажу, если ваши песни, которые вы нам отправили, оказываются в фонотеке, мы их обязательно ставим в эфир. Если не находим, тут уж не обижайтесь. Будем с вами, так сказать, дискуссировать дальше в мессенджерах и выбирать что-нибудь другое. В общем, пишите, не стесняйтесь, совсем скоро начнется озвучка.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багаж».

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Куда собрались?
7: Вам заняться нечем.
8: Зачем эти трудности?
9: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
11: Я пропала, авто цвет макалом несет меня от тебя. С чего ты взял, что твоя?

Я готова, ребят, радовать ваших родных и близких. Надеюсь, вы готовы ловить в своих динамиках те самые сообщения, которые нам уже написали и сюда прислали. Привет всем людям планеты Земля. Продолжаем отдыхать на озере Селява. К нам присоединился Толян. Поздравляем его с Днем Пограничника и всех причастных к этому дню. Димон, Санек, Толян, Новолукомль на связи. Ребят, мы вам тоже посылаем, так сказать, лучики тепла, добра и желаем прекрасного денечка. Идем дальше по посланиям. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Надежде, Давиду и Артему от Миланы. И есть у нас вот такое вот сообщение. Наташа, добрый день. Всем привет, хорошего настроения. Можно из музыки что-нибудь поставить, то, что нравится вам? Конечно же, можно. И спасибо отдельное за такие сообщения. Признаюсь честно, я на самом деле дикий меломан. Обожаю слушать музыку. Могу слушать и рок, и попсу. В общем, под настроение. Но, тем не менее, с учетом того, что я веду музыкальный бранч, и здесь у нас постоянно очень много классной музыки, особенно крутые новинки. И признаюсь честно, я очень люблю диджея Келвина Харриса, то давайте прямо сейчас послушаем его новое музыкальное творение. Называется трек Satisfy. Келвин Харрис, так сказать, поработал над звуком. Джази сейчас продемонстрирует свой классный вокал. С этой новинкой мы знакомились не так давно. Мне она, признаюсь честно, запала в душу. Такая позитивная, добрая песня и по смыслу, и по звучанию. Так что давайте сейчас насладимся ею, ну и немножечко даже потанцуем. Музыкально.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Агент.
1: Продолжаем, друзья, праздновать предпятницу за нашим праздничным FM-столом. Мне кажется, каждое ваше сообщение в эфире звучит как настоящий тост. В общем, давайте дальше радовать родных и близких. Добрый день, Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369, вам, Наташа, а также всем ведущим радио Витебск. Тоже привет отдельно и слова благодарности за крутую музыку на любимой волне. Вот Лена хочет поздравить всех брюнеток с праздником. Всем отличного настроения и хорошего окончания рабочего дня. Да, я сегодня как раз-таки в эфире вещала, что 28 мая отмечается День брюнеток и брюнетов. А, кстати, на этой неделе все интересно совпало. Если не ошибаюсь, по-моему, в понедельник мы отмечали День рыжих людей. И мне даже стало интересно, а когда же праздник будет у блондинок? Так вот, блондинки, на этой неделе, 31 мая, будет и ваше событие. В общем, пройдемся по всем оттенкам волос основным, так сказать. Лена, кстати, попросила поставить в эфир группу «Руки вверх». Леночка, обязательно проиграет эта группа в ближайшем будущем, так что ожидайте, а я пока успею захватить еще немножечко сообщений. Добрый день, радио Витебск. Хочу передать привет своему любимому мужу Сергею. Мы тебя с нашей доченькой Ксюшей очень любим и скучаем, написала Танюша, а также есть вот такое вот сообщение. Привет, радио Витебск. Передаю привет Андрейке. Желаю отличного настроения, солнышка и тепла в душе. Конечно, крепкого здоровья и оптимизма. Ждем тебя дома. Крепко обнимаю, твоя Натали. Все остальные сообщения, друзья, которые мы еще не озвучивали, не переживайте, я их вижу в рамках этого часа, они обязательно прозвучат. Ну а сейчас будем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме. В Еврокомиссии назвали требования Киева принять Украину в ЕС в следующем году невыполнимым. Минздрав Беларуси контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: агент.
1: Только что прозвучавший трек однозначно обладает испанскими мотивами. Вот прям чувствую горячую кровь. Трек, кстати, назывался «The Rhythm is Magic». У нас на волне своя магия. Продолжаем радовать ваших родных и близких. Сообщений много, ну пойдем по порядку. Так, нам попросили поставить в эфир композицию «Грустный дэнс» от Артик и Асти. Обязательно отыграет в ближайшем будущем. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с днем пограничника весь состав пограничной комендатуры ОПСа. Желаю всем мирного неба, пограничной удачи, здоровья и благополучия. Отличного настроения. С праздником. Вот такое. Вот у нас есть сообщение. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет внуку Андрейке. Хорошего тебе весеннего дня, замечательного настроения, отличного самочувствия. Будь всегда бодрым, внимательным и находчивым. Привет и тебе также передают родственники и родные. Дядя Андрей, тетя Лариса, тетя Тамара с, так, дядей Сашей, бабушка Света и брат Женя с Маринкой и твои племянницы Сашуля и Дашенька. Крепко обнимаю, целую, безгранично люблю, любящая бабуля Люба написала. Также есть у нас вот такое вот сообщение. Добрый день, любимое и дорогое Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, огромный приветик любимому мужу Лойко Жене. Пусть не скучает на работе. С нетерпением жду его дома. Еще хочу поздравить его с днем пограничника Гуси Сила. Любящая жена Анюта написала и попросила Анют по возможности поставить группу Linkin Park. Так вот, друзья, сейчас прозвучит эта группа, а потом мы обязательно послушаем грустный дэнс, про который нас тоже просили от Арти Касти и Артема Качера. В общем, впереди одни сплошные ваши музыкальные заявки. Музыкальные.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: белорусская певица Зина Латушкина только что просила остаться, и, честно признаться, я бы осталась на подольше, но, увы и ах, наша, так сказать, поздравительная программа «Музыкальный агент» подходит потихонечку к своему логическому завершению. Помимо этого выхода у нас остается еще один, так что, если вы хотите порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, телеграм 7071071 пока в вашем распоряжении, ну и все-таки после 14 на волне у нас начнется совсем другая программа, и здесь, конечно же, появятся другие люди и гости. Но об этом немножечко позже. А сейчас давайте все-таки почитаем ваше послание. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю всех причастных с праздником, с Днем Пограничника. Желаю самое главное крепкого здоровья. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Лене и Андрею на Хюндае, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, соседу Олегу и Вячеславу. Отдельное поздравление Саве Нахове. Конечно, вам, Наташе, всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня. Саш попросил композицию «Хомай» от Яолы. Обязательно она проиграет. Есть у нас еще вот такое послание. Привет самому лучшему сыну, Щербакову Павлу. Ты наш отличник. Поздравляем тебя с окончанием учебного года на 9 и 10. Ты самый лучший. Гордимся тобой, мама и папа. Ну, мы вашего сынишку тоже поздравляем, так сказать, с каникулами уже наступившими. Мне кажется, сейчас однозначно актуально можно поздравить еще и родителей, потому что, ну, не нужно будет вам делать уроки. Это на самом деле очень здорово. В общем, все, заканчиваю болтать. Давайте слушайте дальше музыку.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Подробности на сайте bagheeratour.by.
1: Музыкальный агент.
2: Я требую продолжения этой песни.
3: Только хотела сказать, что после такого рекламного ролика не только на море захочется, но еще и потанцевать, что, собственно, Даша Потехина делала, да.
2: Я думаю, что никому ничего не мешает. Можно же там ногами и под столом, если вы работаете. Единственное, что на педали, конечно же, не надо, потому что если вы за рулем, ну, пальцами опасно, барабанить, да, можно. И, ну, представлять себя таким маленьким танцующим человечком тоже фантазия, я думаю, позволяет. Вот, друзья, хочется, не на море хочется, а просто хочется тепла. И сегодня, и завтра погода такая совсем не майская, уж тем более не летняя. А вот в подробностях нам Таня Белоголовкина скоро расскажет, что там будет. Но будет не айс. Точнее, наоборот, кол будет, да? Прохладно. Я появилась, как обычно, в четверг. То есть сегодня все стандартно. Я не ломаю твои какие-то схемы.
3: Естественно, я не жалуюсь.
2: Но на самом деле мы продолжаем тему прошлой недели. Мы говорили о безопасных каникулах, о том, как проводить нашим детям лето спокойно, чтобы мы спокойно работали, зарабатывали денежки, а они их потом тратили. Угу. На что? На всякие вкусности? Ну,
3: естественно.
2: Как обычно, да? Вот, и сегодня у нас уже другой состав гостей, кто это будет и кто, что они будут, какие темы будут подниматься, все вы узнаете в следующем музыкальном часе. Но главное, что мне сейчас хочется сделать, это поздравить всех, кто появился на свет в этот день, всех, у кого сегодня день рождения, у моей любимой свекрови сегодня день рождения, любимая Ниночка Владимировна, поздравляю. Не знаю, слушает, нет, скорее всего, нет, но тем не менее.
3: Кто-нибудь передаст,
2: да,
3: если что.
2: Вот. И хочу еще поздравить всех пограничников. Сегодня их профессиональный праздник, а мы с ними дружим, мы их очень уважаем, мы ценим их работу, и вообще мы знаем, что наши границы всегда под замком, надежной
3: защитой. Да.
2: Ну, под замком в том случае, конечно, если это враги, а если люди хорошие, добро пожаловать. И хочу поздравить полоцкий пограничный отряд. Весь состав абсолютно. В частности, семью Глебка, Дениса и Олесю. Это прекрасные люди, замечательные профессионалы своего дела. И они тоже в гости к нам приезжают частенько и недавно тоже были. Мы сегодня их поздравляем. Всем коллективам Радио Витебск, телерадиокомпании. Мы желаем им счастливого, семейного, настоящего и будущего. Ну и, конечно, мирного неба в стране, потому что они за это дело горой. Они именно и делают так, чтобы у нас все было хорошо.
3: Ну, я думаю, по такому поводу надо и песню соответствующую поставить.
2: Да,
3: правильно?
2: Давай, конечно.
3: Будем красиво закрывать музыкальный агент, друзья. Прямо сейчас звучит потрясающая работа под названием Wonderful Life. Ну и всем пока-пока.
1: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме, сообщает Белта. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого — ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Европа ведет неприкрытую подготовку к войне. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает Белта. По его словам, устои так называемого либерального миропорядка окончательно подорваны. При этом Вольфович подчеркнул, что дверь для диалога в Минске всегда открыта. Встреча высоких представителей организована в рамках Международного форума безопасности, который собрал делегации из более чем 140 стран.
0: В мире.
1: Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что требование Владимира Зеленского принять Украину в ЕС в 2027 году является невыполнимым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times. Кос заявила, что требование Зеленского о вступлении Украины в ЕС в следующем году невыполнимо, отмечает издание. Ранее Зеленский настаивал, чтобы Европейский Союз предоставил Украине полноправное членство в сообществе в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам ЕС. Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует воздержаться от посещения ряда стран африканского региона без крайней необходимости в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщает Белт со ссылкой на информацию Минздрава. Как отметили в ведомстве, органы государственного санитарного надзора непрерывно отслеживают эпидемиологическую обстановку в мире. Министерство здравоохранения обеспечено всеми необходимыми ресурсами для лабораторной диагностики и оказания специализированной медицинской помощи при лихорадке Эбола. Ситуация находится под постоянным контролем ведомства. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 54%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 8-13, по западу до плюс 15, в Витебске будет 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск. Турагентство «Багаж».

0: интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире «Радио Витебск» в программе «Добро пожаловать».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день всем, кто слушает Радио Витебск в эти минуты. И мы начинаем наш проект, который называется «Добро пожаловать». Поэтому всем абсолютно вам говорим здравствуйте и добро пожаловать на программу, на интересный разговор, на беседу, которая касается всех и каждого. Безопасные каникулы. Они у нас уже на носу. Практически уже все. Заканчивается школа для многих ребят. Кто-то еще экзамены будет сдавать, кто-то, возможно, какую-то практику проходить. Но в целом можно сказать, что вот последний звонок и будут каникулы. Каникулы у наших школьников, у наших детей, у наших внуков. И вот чтобы эти каникулы проходили безопасно, мы организовываем встречу со специалистами, которые рассказывают, как это все дело делать, то есть какие правила соблюдать, и дают нам советы. Советы давали нам на прошлой неделе сотрудники МЧС, а сегодня у нас в гостях старший оперуполномоченный отдела по противодействию киберпреступности Октябрьского РОВД, капитан милиции Радецкий Алексей Владимирович. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Также старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Витебского облсполкома, УВД Витебского облсполкома, подполковник милиции Аня Лебедева. Аня, просто мы уже перешли практически на ты, да, Анна Лебедева здесь в гостях. Старший инспектор группы общественной безопасности на объектах транспорта УВД Витебского облсполкома, майор милиции Карпинский Константин Николаевич. Константин, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вы у нас уже в гостях были, и, наверное, даже года не прошло, и мы снова возвращаемся к этому вопросу, к этой теме. И, кстати, у вас тоже интересный такой вот блог, где мы будем узнавать что-то новое, подробности о том, чем занимаетесь вы. Ну и, конечно, нам всем родителям хочется, чтобы все было хорошо у наших детей. Вот мы думаем, планируем, как мы планируем отпуск, как мы планируем какие-то наши события. Также мы и планируем лето, где будет ребенок, где он будет отдыхать, чем он будет заниматься, кто за ним присмотрит. Хорошо, когда есть кому, но не всегда и не во всех семьях это действительно так. Потому что если бабушки и дедушки могут, и то они тоже заняты какими-то своими делами. Они тоже не постоянно контролируют действия детей, действия ребенка. Поэтому здесь нужно воспитывать самих наших детей. Маленькие, большие, они все равно дети. Неважно, сколько им лет. 6 лет или 16, это все равно ребенок. И мы будем говорить сегодня о несовершеннолетних. Как их воспитать, как научить, как их проинструктировать так, чтобы лето прошло безопасно. И мы ему радовались, а не думали и не печалились. Не думали о том, что с этим делать. Итак, начнем мы, наверное, с разговоров о киберпреступности, потому что сейчас рост ее отмечается в стране, в Витебской области, вообще, мне кажется, везде отмечается рост киберпреступности в связи с тем, что так прогресс идет далеко-далеко и во все сферы проникает, поэтому, Алексей, давайте поговорим о том, какие наиболее популярные, наверное, скажем, уловки или какие наиболее популярные схемы существуют, в которые вовлекаются именно молодые люди. Потому что понятно, что все люди всех возрастов этому подвержены. Будем говорить мы о детях.
2: Ну, если говорить про детей, самая актуальная сейчас схема – это схема с блокировкой мобильных устройств марки Apple. Как это происходит? Ребенок может где-нибудь в интернете, например, там в той же ТикТоке, найти видеозаписи, что он может бесплатно поиграть на игрушку, которая в Apple Store стоит денег. Ему предлагают перейти пообщаться в Telegram, чтобы ему скинули инструкцию, как установить эту игрушку. В последующем ребенок по указанию злоумышленников устанавливает на свое мобильное устройство, а точнее авторизует аккаунт iCloud, доступ к которому также есть у злоумышленников. В последующем злоумышленники на этом аккаунте iCloud включают функцию «утерянное устройство», из-за чего мобильным телефоном пользоваться уже невозможно. В последующем начинают связываться уже с данным ребенком и требовать деньги за разблокировку данного устройства. Ну, естественно, в таких ситуациях самое важное — это не отключать от своего мобильного устройства свой аккаунт iCloud. То есть, если вы пользуетесь маркой Apple, всегда пользуйтесь именно своим аккаунтом, потому что если у какого-то человека есть доступ к вашему iCloud, он очень много чего может сделать.
1: В том числе... объяснить ребенку это? То есть, ну, вряд ли, наверное, более маленькие, скажем, поменьше дети в этом разбираются, потому что есть уже такие телефоны, яблочные гаджеты, они есть уже у детей там и 8 лет, и 9, а даже и поменьше. Ну, такие, может быть, не самые навороченные, не последние модели, но, тем не менее, они у них есть, и я не думаю, что они особо разбираются.
2: Ну, на самом деле, в наше время
1: как
2: сейчас
1: родителю
2: дети...
1: быть, да. Вот.
2: Родителю. И дети в среднем сейчас все понимают прекрасно, на самом деле.
1: Это мы так заблуждаемся, да?
2: Да. Угу. Но чтобы предотвратить эту ситуацию, следует объяснить, что нельзя по просьбе каких-либо лиц что-то на свой телефон устанавливать вообще. Не надо верить рекламе, не надо верить людям, которые пишут тебе в Телеграме, скачивать что-то, устанавливать, потому что это может быть связано с каким-нибудь вредоносным программным обеспечением или вот как в данном ситуации получением доступа к мобильному устройству. Просто объяснить, что нельзя устанавливать или отключать и включать чей-то iCloud на своем телефоне.
1: Вы знаете, как для ребенка работает слово «нельзя»? Нельзя, значит, сразу надо попробовать. То есть мы моделируем ситуацию. Давайте так. Вот ребенок, вот вы родители. Вы говорите, смотри, вот это делать, вот то, что вы перечислили, это делать опасно.

0: сложный и, как правило, дорогой. И не все берутся осуществлять такой ремонт.
1: Так, ну это один из примеров, это одна из схем, я думаю, что их еще достаточно много. Давайте разберемся в том, что есть и существует, чтобы наши дети были в безопасности. Мы вернемся к разговору через пару минут. Друзья, вы слушаете радио номер один в регионе, радио Витебск, в студии Дарья Потехина с вами. Ну и наши гости продолжат отвечать на вопросы буквально скоро.
2: Добро пожаловать! Реклама.
3: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах Ника. Шоколад «Любимая Аленка» молочный с арахисом. 5 рублей 59 копеек за 180 граммов. Творог «Савушкин» 5% жирности. 3 рубля 35 копеек за 350 граммов.
5: Ника. Давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Добро пожаловать!
1: Продолжаем нашу встречу, наш разговор, друзья. Здесь у нас Карпинский Константин, здесь Анна Лебедева и Радецкий Алексей. Говорим мы на тему безопасных каникул и продолжаем тему преступлений. То есть мы говорим не в целом, потому что много, масса схем и разные люди разных возрастов. Мы все-таки говорим о детях, о безопасных каникулах, поэтому будем говорить о подростках, о тех, кому еще нет 18 лет. И вот эта схема, значит, с гаджетами яблочного направления мы поняли. Давайте дальше. Что еще существует? От чего стоит детей как-то оберегать или рассказывать, что вот есть... Ну, вот я знаю, что сейчас многие жалуются на то...

0: эта схема про домофоны, что устанавливает новый ключ, там код какой-то меняется, да, или новый домофон, и нужны ваши данные, это взрослым звонят. Ну и детям же тоже ведь могут позвонить.
1: Да, детям тоже поступают такие звонки, и в последующем, скажем так, это начало только этой схемы. После звонков от службы домофона или там другой службы начинают звонить, представляться сотрудниками различных правоохранительных органов. В последующем человека начинают убеждать, что вот он предоставил данные, теперь сейчас совершаются какие-то операции по его счетам или что-то произошло, он тоже соучастник преступления, и в срочном порядке ему надо взаимодействовать с органами правоохранительными. В том числе на такие уловки попадались и несовершеннолетние. Были случаи, где дети по указанию звонивших брали деньги родителей, передавали их курьерам. Если у них были свои там детские карточки, использовали свои детские карточки.
0: А что им обещали? Зачем они это делали?
1: Для избежания ответственности. То есть запугивают.
0: Что они втянуты в какую-то авантюру, да?
1: Понятно. То есть их данные использовали, они теперь тоже соучастники преступления, им надо себя обезопасить, то есть, например, там, задекларировать деньги. И для декларации надо эти деньги кому-то передать или перевести их на какой-нибудь безопасный счет, их там проверят, и если все хорошо, деньги вернутся. Угу. Но в последующем, конечно же, этого не происходит. Ну, тоже в том числе еще интересные ситуации, когда детей в настоящее время вовлекают, скажем так, именно в процесс этих звонков. Но не непосредственно, а, скажем так, опосредованно. Предлагают сдавать свои абонентские номера Viber в аренду. То есть ребенку предлагают в группах различных, в основном в телеграм-сообществах, что
0: мы попользуемся, а ты получишь денежку.
1: Ну, да, только это происходит за звездочки в Телеграм, то есть своя местная валюта. Ребенок предоставляет доступ, а в последующем, как оказывается, что от его имени как раз-таки звонили и представлялись, например, службой домофонов, или от его имени с номера телефона звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Ну, и ситуация, естественно, неприятная.
0: Да, то есть и такое тоже возможно, потому что не всегда дети хотят получить именно деньги. Им вот эти вот перспективы как-то больше согревают, наверное, душу, поэтому они включаются и в это. Ну, а есть ли какие-то такие массовые, то есть схемы, куда вовлечены не один человек, да, а сразу вот какая-то группа подростков, школьников, классы, может быть? Есть какие-то примеры подобные?
1: Ну, как таковых нету, и единственное, что...
0: То есть поодиночке все-таки их вылавливают?
1: В среднем, да, поодиночке, но вот как я рассказывал вот эту историю с арендой телефонов, обычно как это у детей происходит? У кого-то что-то получилось, он звездочки в Телеграме получил и всему классу рассказал. И уже весь класс потихонечку сдает свой аккаунт Viber в аренду.
0: То есть, чтобы подцепить наживка, чтобы это была, да, естественно, что-то дается. Ну, показывается, что
1: конечно,
0: процесс идет, звездочки вы получаете, и все это по-честному. Никто никого не обманывает. Ясно. Скажите, пожалуйста, Алексей, а каким образом ОВД взаимодействует со школьниками? То есть вы ведете какую-то профилактическую работу, помимо того, что мы вот сейчас общаемся в эфире радио, вы приходите на эфиры телевидения нашего, да, и рассказываете, допустим, пресса. Кроме этого, вот живое общение, какие-то, может быть, выходы в школы?
1: Конечно, на постоянной основе посещаем как педагогический состав, рассказываем, что сейчас актуально, какие есть новые способы, как не стать жертвой киберпреступления.
0: Вызывает это интерес у школьников? Они задают вопросы вам?
1: Конечно. В том числе, вот, скажем, когда только начались вот эти новые схемы с звездочками, как я говорил, когда я приходил выступать, первым вопросом я спрашивал про звездочки в Телеграм. Сразу у детей загорелись глаза, потому что они все это знают, всем это нравится, друг другу купить, передать подарки вот в Телеграме.
0: Слушайте, как я отстала от жизни, я даже представления не имею, каким образом это работает. Ну, вот интересно, от вас узнала, хорошо.
1: Да, сразу же поднимают руки, всем становится интересно, и начинаю объяснять, что есть вот такая вот схема, что вас могут в это вовлечь, и в последующем, скажем так, вам придется давать какие-то показания, участвовать в следственных действиях, что не совсем это все приятная процедура, и не хотелось бы, чтобы вы тоже столкнулись с этим, потому что, я думаю, ни одному ребенку не было бы приятно, чтобы, например, с его номера телефона позвонили кому-нибудь из его родственников и обманули. Ну и, естественно, все, скажем так, понимают, слышат. Ну и схема с блокировками телефонов, как уже мы раньше говорили, тоже она сейчас очень актуальна, и многие у кого-то есть знакомые, которые на это попались. И это помогает, скажем так, вовлекать тех
0: самых
1: детей,
0: чтобы они
1: слушали.
0: Как только вы узнаете о новой схеме, как только что-то начинает, прям какое-то зло начинает расширять диапазон своих возможностей, тогда вы сразу отправляетесь вот в ученические классы и объясняете, что есть вот такая вот еще авантюра, вы, пожалуйста, знайте, потому что это опасно.
1: Да, да, в основном так и происходит. В принципе, вообще на постоянной основе рассказываем, потому что до кого-то, может, не дошли, кто-то не был на момент встречи. Но если появляется какая-то новая схема, стараемся активизироваться для того, чтобы донести ее, чтобы меньше жертв было все-таки этих преступлений и правонарушений.
0: Правильно. Ну, а что еще опасно? Какие опасности существуют и подстерегают наших детей, узнаем через несколько минут.
2: Добро пожаловать! Реклама на Радио Витебск.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043. Рай для фрилансеров в Бали, а для садоводов и огородников на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-1324.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Но коротко о главном к этому часу. В Беларуси следователи, судэксперты и военнослужащие на учениях отработали действия в условиях вооруженного конфликта. Замминистра иностранных дел Беларуси заявила о том, что совместные белорусско-российские ядерные тренировки полностью соответствуют договору о нераспространении ядерного оружия. В Витебске продолжается прием заявок на конкурс «Витебская красавица». Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Виридиан».

0: Добро пожаловать!
1: И снова здравствуйте, друзья. Продолжаем беседу на тему безопасные каникулы. Действительно, хочется, чтобы у детей все было хорошо, чтобы мы не беспокоились, чтобы мы знали, что они здоровы, что нет никаких забот и хлопот. Ну, конечно, они всегда будут, но приятные хлопоты. А то, что касается всех негативных вот этих дел, мы об этом сегодня хотим поговорить, вас проинструктировать. Вы, в свою очередь, будете знать, как общаться с ребенком. И вот мы подошли к такой очень острой теме, на которую сейчас, мне кажется, о которой или на которую говорят очень многие люди, потому что это действительно проблема. И вот об этой проблеме мы хотим поговорить со старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Анна Лебедева у нас в гостях. Ань, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Вот хотелось бы поподробнее, потому что, ну, на самом деле мы говорим о том, что где-то это есть. У кого-то это есть, в чьей-то семье, но не в моей. Это то же самое, как с болезнями. Мы думаем, что это у кого-то. Качаем головой, да, и говорим, ой-ой-ой-ой, как плохо, да. Но нам кажется, что мы прям совсем не такие. Мы же хорошие родители, мы хорошие бабушки-дедушки, мы воспитываем, мы говорим. И наш малыш, который подрастает, не столкнется с этим. И вот когда Аня сейчас за эфиром мне сказала, что парню 13 лет он сидит, ну, то есть 14, да, то есть он бы сел, если бы было 14. А есть ребята, которые сидят и довольно будут долго еще сидеть, потому что они, кто-то пробовал наркотики, кто-то не пробовал, но так или иначе они были связаны с этим делом. То есть они были закладчиками, они что-то распространяли, и какие-то схемы тоже, вот эти вот все наркотрафика, в общем, вовлечены были в эти схемы. Давайте поэтому поговорим, потому что на самом деле наркомаркеты и вообще вот эта тема наркотиков, это повсеместно, это не только за границей и не только в Америке, как почему-то вот многие думают. Это здесь есть, вокруг это было, есть, и хотелось бы, чтобы не было этого больше, поэтому мы вот сейчас и организовываем беседы и встречи такие. Итак, Ань, чтобы не тратить нам время, вот насколько актуально, какие есть виды зелья вот этого, скажем так, да, вот такие самые у нас распространенные, как подростки получают к этому доступ, ну и, наверное, немножечко расскажите о том, как родителям распознать, ну,
2: признаки
1: того, когда, понятно, когда уже находится под воздействием, а еще признаки того, когда начинает там шугаться, шухериться, вот такие вот есть слова, когда, ну, вот что-то пошло не так, и уже где-то вот на эту дорожку он уже ступил. Вот как обо всем этом узнать? Расскажите.
3: Хорошо. К сожалению, да, проблема наркомании у нас остается актуальной, и вовлечение совершеннолетних в нее, она также актуальна. Сотрудниками милиции проводится колоссальная профилактическая работа, и я хотела бы подчеркнуть, что да, у нас благодаря этой работе в текущем году нам удалось все-таки минимизировать вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Значит, я вначале остановлюсь на ответственности и возрасте, да, то есть у нас существует уголовная ответственность, это 328-я статья Уголовного кодекса. По первой части за хранение ответственность наступает с 16-летнего возраста, а вот уже в последующем, то есть за распространение, пересылку, передачу, ответственность наступает с 14-летнего возраста. И скажу так, как правило, в силу того, что наши несовершеннолетние большинство своего свободного времени проводят сейчас в глобальной сети интернет, где и происходит их вовлечение в незаконный оборот наркотиков. Как правило, это третья часть, но если несовершеннолетний попадается, это третья часть, мы оттуда стартуем. Третья часть статьи 328, и в данном случае срок начинается от 8 лет лишения свободы. Меньше никто не даст, смягчающих обстоятельств по данной статье нет. Единственное, что я, наверное, сразу обращу внимание, что есть примечание к статье 328, по которой несовершеннолетний, ну и не только несовершеннолетний, любое лицо, но сейчас мы говорим про несовершеннолетних, может быть освобождено от уголовной ответственности.
1: Так, внимание, это очень важно.
3: Да, при соблюдении двух условий. Это в первую очередь добровольная выдача наркотических средств, а также активное содействие органам внутренних дел в раскрытии преступления. Но, опять же, я говорю, что это не значит, что действительно я пришел, я выдал. Каждый случай, он субъективен.
1: Индивидуально, ну, то есть,
3: да, рассматривается. Он будет рассматриваться индивидуально, в зависимости от времени, сколько несовершеннолетний участвует в данной преступной деятельности. То есть в зависимости тоже там от веса наркотических средств, которые там были переданы. Значит, остановлюсь на способах вовлечения несовершеннолетних. Как я уже сказала, как правило, если мы не берем факт употребления. Сейчас большинство несовершеннолетних вовлекаются в сбыт наркотиков. Соответственно, это легкие деньги. В интернете, в социальных сетях, либо в мессенджерах, как правило, как уже было сказано неоднократно, это Telegram у нас страдает, путем верной рассылки приходит предложение заработать. Никто там не указывает, что это конкретно надо стать курьером, либо закладчиком, просто предлагают, не хотели ли бы заработать.
1: И, как правило, наверное, суммы какие-то
3: да,
1: рисуют, чтобы прям впечатление
3: было. Да, там как бы $300 где-то, ну вот такая вот, мы вот так стартуем. То есть прямо она в иностранной валюте. И в дальнейшем уже, если несовершеннолетний соглашается, дальше уже идет личная переписка.
1: Клюнул.
3: Да. Угу. И дальше его уже учат способом конспирации, методом работы. Есть, конечно, еще один нюанс. Как правило, администраторы, да, вот кураторы, они требуют еще, просят, требуют установочные данные, то есть фотографию паспорта. Для чего это делается? Чтобы в дальнейшем лицо, которое будет работать закладчиком или курьером, сейчас скажем, не соскочило с крючка, скажем так. То есть в дальнейшем его вот этим вот можно шантажировать, что это станет достоверно известно, в том числе не только органам внутренних дел, но и всей там общественности.
1: Поэтому, в школе узнают, родители узнают, все понятно. В спортивной секции.
3: Вот. У нас как бы несовершеннолетние вовлекаются в данный вид деятельности, но, как правило, закладчики у нас, так называемые, на свободе долго не живут. Бывают те, кто задерживается с первого раза. Но, как мы говорим, средний возраст закладчика жизни, средний возраст жизни закладчика на свободе – это максимум месяц. В дальнейшем они в любом случае будут задержаны сотрудниками органов внутренних дел.
1: Ну и как вы сказали, вот тоже, когда мы общались, что закладчиков тоже подсаживают на,
3: да,
1: это, то есть, на наркотики.
3: Как правило, когда ты общаешься с несовершеннолетними, которые, к сожалению, становятся совершеннолетними уже в тюрьме, да, в местах лишения свободы, они говорят, мы не зарабатываем, потому что первый раз, да, тебе выплачивают какую-то сумму денежных средств, в дальнейшем предлагают попробовать наркотик, который ты...
1: Платно.
3: Да. Первый раз еще может быть бесплатно, его же надо подсадить на этот наркотик. А потом уже в дальнейшем закладчики начинают работать, то есть такой бартер. Он закладку, ему дозу. Вот так вот это работает. Опять же, я хотела заострить внимание, что очень многие несовершеннолетние сейчас считают, что если они непосредственно физически не участвовали в передаче закладки, то уголовная ответственность может не наступить. Это не так. Я уже говорила, что у нас все сейчас происходит в...
1: То есть в руки не брал.
3: Да, не передавал, да, то есть, соответственно, не подлежу ответственности. Но сейчас даже, так как у нас все это в глобальной сети интернет происходит, у нас у всех есть гаджеты, даже передача фотографий с указанием координат места расположения закладки влечет за собой уголовную ответственность. И ответственность не делится между участниками вот этой вот наркоцепочки, да, там есть и администраторы, и кураторы, и спортики, и трафаретчики, вот, кстати, это еще одна такая...
1: В плане у них одинаковое наказание, одинаковое.
3: Да, то есть там не будет так, что я внес вклад меньше, кто-то внес вклад больше, нет, так не будет.
1: То есть статья одна?
3: Конечно, и часть будет тоже одна. Но все, что касается интернета, я так еще заострю внимание, это уже четвертая часть 328, то есть есть, где имеется присутствие интернета, да, там глобальной сети, тут уже лишение от 10 лет лишения свободы, то есть, ну, такое существенное. Меньше не будет.
1: То вот есть срок вот. Большой.
3: Срок очень большой, да, к сожалению. Значит, что касается...
1: Молодость видов... прошла, я бы так даже сказала.
3: Да, вы знаете, у нас есть такой живой пример, когда, к сожалению, начинают отбывать наказание в 16 лет, получают, там, допустим, 13 лет лишения свободы, выходят 29, когда, по сути, все их сверстники уже получили образование, женились.
1: Чего-то добились, да, дети уже.
3: Да, да, да. А там начинаешь все с чистого листа, и, к сожалению, начать с чистого листа, уже имея судимость за плечами, гораздо сложнее, чем ее не имея.
1: Удается не каждому. Многие попадают снова туда
3: же.
1: Ну
3: да, конечно.
1: Так, ну и давайте вот сейчас уже, чтобы мы все успели рассказать, как определить, что человек стал на этот путь. То есть ребенок. Мы не будем о взрослых говорить. И, ну, признаки, наверное, вот этого наркотического опьянения.
3: Расскажите. Ну, признаки, они есть, конечно, физические. Наркотического опьянения, это уже больше медицинское такое, да? То есть это расширенные зрачки, это неопрятный внешний вид.
1: Это несвежая речь, наверное, да?
3: Смена аппетита. Кто-то ест очень много, кто-то ест, наоборот, мало. Опять же, едят то, что раньше было им неприемлемо. Путают день с ночью, да? То есть, допустим, днем они долго спят, ночью, наоборот, бодрствуют. Отсутствие заинтересованности к своему внешнему виду. То есть они становятся максимально неопрятны. Но это то, что, наверное, на что стоит обращать внимание, если ребенок употребляет наркотики. Но есть же признаки, когда ребенок распространяет, но не употребляет. Здесь также хотелось бы сказать, что это, во-первых, смена круга общения, как правило. Ребенок становится замкнут. У него появляются пароли на мобильном телефоне, опять же, это однозначно. Какие-то приложения для обработки фотографий и накладывания на данные фото геолокации и координат. То есть большое количество фотографий,
1: каких-то мест,
3: локаций. Да, лесных массивов, остановочных пунктов.
1: То есть не люди, не животные,
3: да, то есть такое. Опять же, появление зип-пакетов таких маленьких для фасовки наркотиков, ленты. Изоленты.
1: Наверное, бутылочки какие-то, скотчи, кто-то говорил тоже,
3: ну,
1: из,
3: да,
1: ваших коллег.
3: Ну да, это изолента, да, скотч, да, да, да, такое, чтобы можно было сделать эту маленькую закладку. И весы такие, тоже малюсенькие. Опять же, ребенок перестает просить карманные деньги, потому что у него они есть. Могут появляться
1: дорогостоящие... И в штанах, когда ты стираешь, находишь деньги.
3: Да, дорогостоящие, да, покупки, на которые ты тоже как бы денежные средства им не выделял. Но вот это, наверное, самое основное. И в данном случае я рекомендую родителям, пока это еще позволимо, да, там в зависимости от возраста, не каждый несовершеннолетний это позволит, устанавливать приложение «Родительский контроль». Вот, кстати, очень удобная вещь у меня, у ребенка стоит, и я могу увидеть, что она скачивает, что она посещает, с кем она где-то там общается, и блокировать время нахождения ее в интернете. То есть пока еще это можно, потому что понятно...
1: Начните как можно раньше.
3: Да. Ну, потом, как бы, в подростковом возрасте уже, мне кажется, в 15-16 лет все знают, как его сносить, к сожалению.
1: Да, вот. И знают, что такое права человека, и что у них есть своя свобода там на что-то. Так, ну и вот то, что в конце, наверное, всего вот рассказанного вами хотелось бы узнать, какие советы вы дадите родителям? Вот, то есть, совет тот, который самый основной, это приложение.
3: Приложение.
1: Что еще?
3: Я бы хотела, наверное... В силу того, что сотрудниками органов внутренних дел проводится колоссальная профилактическая работа, да, и педагогическим составом тоже, ну, учреждения образования, к сожалению, сейчас начинаются летние каникулы, где несовершеннолетние будут больше предоставлены родителям и сами себе. Поэтому максимально организовать занятость несовершеннолетних, чтобы они меньше, наверное, гуляли по улице, а чем-то были заняты полезным. Вот. И, конечно, ну,
1: доверительные отношения выстраиваете, я так тоже думаю,
3: да,
1: это важно.
3: Да, вот это, ну, понимаете, опять же, это очень важно. Выстроить доверительные отношения с несовершеннолетним очень важно, но иногда это бывает очень сложно, особенно когда у несовершеннолетнего начинается этот пубертатный период, когда он не слышит никого и не видит никого.
1: Ну, опять же таки, это нужно начинать выстраивать немножко раньше.
3: Да.
1: Ну, и находите возможности, да, стать человеку, точнее, ребенку, вашему другом. Это тоже немаловажно. Ведите себя так, если он чувствует себя взрослым, ведите с ним по-взрослому себя. Наверное, вот я бы такой совет дала.
3: И, да.
1: И пока мы прервемся, потому что есть у нас еще один блок, который хотелось бы тоже раскрыть. И вопросы, которые мы приготовили для Константина, через несколько минут мы их зададим, друзья. Будьте с нами, вы слушаете Радио Витебск и программу «Добро пожаловать». Сегодня мы говорим на тему безопасных каникул.
0: Добро пожаловать. Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем привет. Меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на Радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Друзья, интерактивная площадка. Добро пожаловать на Радио Витебск. Здесь можно и услышать ценные рекомендации, какие-то советы. Можно задать вопросы свои. Кстати, напоминаю, у нас есть студийный Вайбер и Телеграм 7071-071. Вы можете писать туда, если что-то вас интересует и конкретно хотите уточнить. Ну и времени у нас остается немного, но есть еще что-то, чтобы мы хотели, чтобы вы это услышали, потому что такая вот форма досуга, назовем это так, она тоже существует и тоже популярна у наших детей. Называется она зацепинг. Константин, который рассказывал нам где-то год назад о том, я, например, узнала от него же, о том, что она действительно есть. Мне казалось, это времена еще царя, когда катались дети на трамваях. Я помню, вот это и люди там, не только дети катались. Но сейчас уже такие скорости у транспорта, и тем не менее, наверное, это и возбуждает, и это привлекает. Поэтому тема зацепинга актуальна тоже. Давайте сейчас узнаем, как это происходит. Константин, пожалуйста, слово вам.
2: Да, добрый день еще раз. Как бы в целом стоит начать с того, что объекты железнодорожного транспорта – это в целом объект, который повышенной опасности, да, потому что там большие скорости, большие составы, то есть многотонные. То же самое при переходе пешеходного настила по железнодорожным путям, да, если человек идет в наушниках, ну, как мы сейчас берем каникулы, да, ребенок, в наушниках, он погружен в эту музыку, в там какое-то видео, может, звук идет, и он не ощущает приближение железнодорожного состава, а машинист локомотива, когда он видит, что да, перед ним возникает препятствие, он просто-напросто...
1: Не в состоянии остановить.
2: Да, это многотонная, получается, махина, которую за 2 секунды не остановишь. Даже транспортное средство, то есть есть определенный тормозной путь.
1: А когда идет... Это ужасно, когда ты понимаешь, что какие последствия вот это вот все несет, и ты не можешь ничего с этим сделать.
2: Да, то есть как была отмечена коллега, то есть милиция это, в принципе, многовекторное направление. У нас по всем фронтам проводим профилактическую работу. Вот, как бы, слава богу, ТЦУ у нас в этом году детского травматизма по Витебской области не зарегистрировано. Вот, как бы... Доходим, ходим и по заведениям, по учебным разговаривать. Потому что, опять-таки, как вы сказали, зацепинг. Да, это, опять-таки, дети цепляются за выступы вагонов, там, пассажирских, грузовых. Соответственно, они не приспособлены до этого. То есть где-то они стоят на носочках, там, цепляясь краями пальцев, да, там где-то за какой-то выступ. Ну, и скорости, да. То есть, опять-таки, где-то какой-то локомотив может ехать 40-60 км в час, да, а некоторые подвижные составы, вот как «Ласточка», «Штадлер», да, у нас, они двигаются, могут двигаться со скоростью 120 км и более.
1: Знаете, хочу дополнить. Я, может быть, повторюсь, но я считаю, в данном случае, вот именно в этой конкретной ситуации, важнее всего и нужнее всего документалка. То есть показывать вот снятые кадры того, что будет потом, то есть какие очевидные последствия, плюс еще, наверное, вот какие-то воспоминания людей, может быть, записные воспоминания те, которые потеряли вот таким образом ногу, ну, остались живы, но стали инвалидами. Вот это работает лучше всех наших с вами разговоров.
2: Да, есть такие случаи, вот, когда дети залазили на крышу, опять-таки состав двигался, ну, и они падали. Опять-таки, это длительное лечение, потому что переломы, открытые переломы, вот, соответственно, длительная реабилитация. Вот, кроме того, сейчас вот стоит отметить, что с 18 июня, да, то есть в следующем месяце, у нас вносится административная ответственность за проход по пешеходным настилам железнодорожных путей в наушниках.
1: Угу.
2: То есть, если раньше у нас
1: прекрасно.
2: Просто был переход в неположенном месте, да, то сейчас у нас прописывают конкретно, что переход в установленном месте в наушниках, на велосипеде, то есть как дорогой, да,
1: да.
2: То есть это уже влечет административную ответственность. То есть надо проводить с детьми беседу, что необходимо вблизи железнодорожных путей быть предельно внимательными. Если же это взрослый, то...
1: Вообще пересекая
2: держать...
1: любую дорогу, не только железнодорожные пути, а вообще дорогу.
2: И держать детей за руки. Потому что, ну, все-таки, чтобы была какая-то возможность контролировать поведение детей, потому что, сами понимаете, дети, фигура тут, фигура там, как говорится, да, то есть обернулся,
1: да.
2: Его уже, да, он уже куда-то убежал в другую сторону. Вот, поэтому здесь стоит предельно быть внимательными. Вот, ну и вкратце, может быть, хотелось бы дополнить еще, что в настоящее время, ну, уже отходя от лирики, в принципе, вот, железнодорожного транспорта, в наше время запрещены к обороту беспилотные летательные аппараты и авиамодели. Чего затронулся вопрос, потому что дети, в том числе, да, вертолетики на пультах управления, как говорится, да, то есть в соответствии с действующим законодательством в настоящее время запрещены беспилотные летательные аппараты и авиамодели. Авиамодели, это в наше время были такие игрушки, ну, они сейчас есть, на пультах управления, радиоуправляемые. Так вот, они тоже запрещены, и за это предусмотрена административная ответственность. В соответствии с указом президента разрешены в настоящее время только воздушные шары, воздушные змеи и игрушки без дистанционного управления.
1: Угу.
2: То есть банально, вот как в фикс-прайсе. Может, помните, шарики такие были с лопастями? Руку поднес, он полетел вверх.
1: У меня такой не было.
2: Нет, ну это сейчас тоже, есть. То есть мы недавно детям покупали, да. То есть вот это разрешено. А за все остальное предусмотрена административная ответственность.
1: Чтобы родители об этом знали. Ответственность несут дети, если они, наверное, могут...
2: Они скорее всего, недостающие будут.
1: Да, будут скорее всего, родители, вы потом будете и нести наказание, чтобы его избежать, лучше не покупать таких игрушек. Ориентируйтесь на другое. Ну, и я думаю, что достаточно сейчас всего, чем можно увлечь своего ребенка. Да.
2: Ну, и хотелось бы, наверное, сказать, что стоит быть примером родителю для своего ребенка.
1: Да, верно.
2: То есть, ну, когда ребенок видит, что родитель нарушает, это переходит дорогу в неположенном месте, будь то обычная дорога автомобильная, либо железнодорожного транспорта, рельсы, да, то есть, в принципе, любое правонарушение, да, совершает, то, ну, ребенок смотрит и берет с этого пример. Поэтому, как бы, стоит начать, наверное, со взрослого, с себя.
1: Это во всем. Это не только в нарушении правил дорожного движения, или вот там, это касается здоровья человека, поведения его, там, за столом, в гостях, в общественных местах. То есть всего-всего-всего. Как мы, так они же копируют, они как губка, действительно, вот вы правильно сказали, они все это впитывают. И потом думают, ну, то есть они не то, что даже повторяют, они считают, что раз можно папе, маме, дяде, то и я тоже, да, они считают это нормой, да, они просто принимают эту модель поведения.
2: Поэтому следует разговаривать и доносить это до детей, чтобы они понимали.
1: Я думаю, что, в принципе, мы обсудили сегодня самые насущные актуальные проблемы, поговорили с вами о том, какие есть последствия у всех вот этих вот, скажем, направлений, назовем это так, потому что у нас сегодня актуальна была тема киберпреступности, также наркомании и зацепинга. Вот все, что может увлечь, вовлечь наших детей. И чтобы лето было безопасным, действительно, общайтесь с ними, контролируйте по возможности, ну, так, может быть, невидимая такая, скажем, невидимый контроль. Но чтобы там, может, соседи тоже с вами будут в доверительных отношениях, и где-то что-то они могут подсказать, сказать. Родители, я имею в виду школьные учителя и те, кто рядом находится, они ведь тоже могут вам что-то сообщить, какую-то информацию, когда вы не видите, когда вы работаете, кто-то в ночную смену. В общем, все это вам поможет своего ребенка уберечь от негативных последствий и сделает его лето безопасным. Спасибо большое нашим гостям, Радецкому Алексею Владимировичу, также Анне Лебедевой и Карпинскому Константину Николаевичу. Мы ждем вас снова. Снова поговорим уже, наверное, в преддверии будущих каникул. Ну а сейчас всем безопасного лета и до новых встреч. До свидания.
0: Добро пожаловать! Реклама на радио Витебск.
3: Крутите барабан!

0: Старых украшений ждет вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 329-789-77-78.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60-11-60.
3: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багаж».

5 на волне. В Витебске 15 часов. Новый час.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Совместные учения вооруженных сил Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз прошли на полигоне «Белая лужа» в Минской области. Целью учений была отработка действий в условиях вооруженного захвата населенного пункта и его последующее освобождение. Данное учение Следственный комитет проводит уже в шестой раз. В программе в этом году была также апробация развертывания блокпоста военной комендатуры. В мероприятии принимали участие представители Следственного комитета Российской Федерации, сообщает информагентство «Беларусь сегодня».
1: Политика.
2: Замминистра иностранных дел Беларуси заявила о том, что совместные белорусско-российские ядерные тренировки полностью соответствуют договору о нераспространении ядерного оружия. Игорь Секретов в ходе брифинга подчеркнул, что учения являются аналогом практики совместных ядерных миссий НАТО и носят исключительно оборонительный характер. Информация об этом мероприятии с самого начала была открытой и общедоступной. Дипломат подчеркнул, что совокупные военные расходы соседних с республикой стран уже в 25 превышают оборонные ассигнования Беларуси, а Североатлантический альянс наращивает присутствие непосредственно белорусских границ. В таких условиях ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и самой рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать гонки вооружений. Вооруженные силы Украины ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне. Погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо. По словам губернатора, это было сделано, чтобы перебить общественное возмущение после трагедии в Старобильске. Он назвал удар по детской площадке сознательной провокацией.
1: Новости региона.
2: В Витебске продолжается прием заявок на конкурс «Витебская красавица-2026». Для подачи заявки необходимо до 31 мая заполнить анкету и записать короткую видеовизитку. Организаторы подчеркивают, это не соревнование моделей, а возможность для женщин показать себя настоящую. Для юных участниц шанс раскрыть свой потенциал и сделать первый уверенный шаг на большую сцену. Для взрослых участниц исполнить давнюю мечту, на которую раньше не хватало смелости или времени. Кастинг пройдет в грядущую среду, 3 июня. Подробности на сайте Центра культуры Витебск. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8. Завтра по региону ожидается до плюс 8-15. В Витебске днем 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 76.

0: 6690 или на AmiBuy.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси прибыл в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза. Председатель Следственного комитета заявил о том, что белорусские исследователи документируют каждый факт падения беспилотных летательных аппаратов и проводят проверку. В комитете госконтроля прокомментировали организацию в стране вступительной кампании в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Подскажите, а где ближайший «Альфа-банк»?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.
8: Hey, всем привет, это «Звонкий». Ты слушаешь мою новую песню на радио.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и в 5-м Евразийском экономическом форуме. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Напомним, на завтра запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета. По данным Белта, его повестка включает около 20 вопросов. Председатель Следственного комитета заявил о том, что белорусские исследователи документируют каждый факт падения беспилотных летательных аппаратов. Следственно-оперативная группа действует в соответствии с алгоритмом и проводит проверку, подчеркнул Константин Бычек. Ранее госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович сообщил, что попытки пересечения украинскими беспилотниками воздушной госграницы Беларуси фиксируются практически каждый день. За последнюю неделю их было 116, дежурные силы по ним применялись 59 раз, сообщает информагентство. Агентство «Спутник Беларусь». Комитет госконтроля и Госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании подвели предварительные итоги первого дня вступительной кампании. Контрольные мероприятия показали, что в целом по стране кампания организована на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Максим Олешкевич. По его словам, серьезных нарушений зафиксировано не было. Вместе с тем, в некоторых пунктах проведения ЦТ и ЦЭ были выявлены недостатки, но их оперативно устраняли по требованию проверяющих. В итоге они не сказались на объективности полученных результатов. Однако вместе с Госкомиссией было решено провести в регионах дополнительные инструктажи. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки», пломбир на сливках 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8. Завтра по региону ожидается до плюс 8-15. В Витебске днем 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Ва».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Всем привет, и здесь «Волна радио Витебск». Меня зовут Настя Дроздова, и у нас начинается хорошая компания. Естественно, без хороших новостей никуда, поэтому, если вдруг еще кто не в курсе, рассказываю, сегодня у нас 28 мая на календаре, а значит, будем отмечать День пофигиста. Ну а что, по-моему, как раз кстати, повод отличный. Как раз, когда погода слегка испортилась, в целом можно выйти на улицу и сказать: «Ай, знаете, все точно будет хорошо, несмотря ни на что». Ну или еще какие-нибудь интересные фразы, которые на протяжении жизни вы, возможно, положили в свою собственную копилочку. Если вдруг что, вы со мной, конечно, можете этим поделиться. Я расскажу всем остальным, ну, если вы захотите, естественно. Ну, а пока рассказываю только о том, что нас ожидает в ближайшие несколько часов. Друзья, музыка шикарная, игры непревзойденные. Кстати говоря, сегодня я надеюсь, что кому-то повезет сильно больше в третьем часу, поэтому будьте внимательны. Ну, а что касается первого часа, то начнем мы, пожалуй, с билетов в кино. Но что может быть лучше?
1: На радио «Витебск» хорошая компания.
2: Партнер хорошей компании – автосеть «Шины и диски».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 31 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: О как!
2: Так, друзья, новость, которую, возможно, вам необходимо было знать. Но, правда, не всем, потому что наверняка многие особо впечатлительные прямо сегодня и попробуют вот такую вот историю. В общем, проводили исследование и доказали, что женщинам полезно спать отдельно от мужчин. Ну и, как минимум, делать это хотя бы 4 раза в неделю, потому что это снижает риск проблем с сердцем, уменьшает признаки старения. Да, сейчас, мне кажется, многие из нас такие: так, берем на заметочку, и помогает лучше восстанавливаться. Все почему? Говорят, что даже во сне девушка ненароком контролирует, все ли в порядке с ее партнером, который находится рядом. Ну, вот такая вот опция вшита в наш мозг. Но ничего с этим уже не поделать. Поэтому берите на заметку и заодно рассказывайте тому, кто сегодня спит на диване.
0: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Алло, ты где?
5: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
4: А у меня куча старых и ничего не ношу.
5: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.

0: 689-77-78.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Несмотря ни на что, друзья, совсем скоро у нас лето. Это означает, что пора уж точно поменять свои шины. Партнеры вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть» все еще действует. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Включи.

0: со своей ночной жизнью, надеюсь, что разберутся и Джакун, Джиган, и так далее, и так далее, друзья. Ну а мы с вами-то еще и тоже не разобрались, и не разобрались с тем, кому-то сегодня достанутся билеты в кино. Кстати, игра совсем скоро стартует, будьте внимательны. В скором времени здесь же будет еще и длинный дубль от Галины Захаровой, и вот какую-то часть из этой программы определенно стоит взять себе на заметку, потому что именно с ней и будет связан вопрос, друзья, ответив на который вы получите два билета в кино. Согласитесь, классная сделка.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Близится мировая премьера фантастики «День разоблачения». Это первый за 4 года новый фильм, который снял знаменитый режиссер Стивен Спилберг. Он же является и автором сюжета, а сценарий проекта на основе его идей написал Дэвид Кэп. Их новая работа выйдет в зарубежный прокат 12 июня. Новый фильм Спилберга, как и несколько его известных работ из прошлого, посвящен теме инопланетян. Подробности сюжета держатся в секрете, но, судя по всему, в «Дне разоблачения» человечеству откроется правда о существовании внеземной жизни. В фильме сыграли Эмили Блант, Колин Фёрд, Колман Доминго, Уайт Рассел и другие. За кадром. Еще один популярный сериал стримингового гиганта Netflix закончится в обозримом будущем. Романтическая драмеди «Эмили в Париже», как оказалось, завершится следующим 6-м сезоном. Финальный сезон в настоящее время снимают в Греции, а вот дату его премьеры видеосервис объявит позднее. Сериал рассказывает про американку Эмили Купер, которая ради новой работы в индустрии моды перебралась в Париж. Дебютировал проект на Netflix в октябре 2020 года. Благодаря своей популярности он стал одним из самых продолжительных шоу в истории видеосервиса. К примеру, другой свой хит, шпионский триллер «Ночной агент», Netflix завершит на 4-м сезоне. Главную роль в «Эмили в Париже» исполняет Лили Коллинз. Длинный дубль. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» напомнил о грядущем релизе комедийного сериала «Седьмой игрок». Видеосервис опубликовал новый постер шоу. На изображении главный герой, которого играет Антон Лапенко, и его новая подопечная. Сам сериал выйдет когда-то в этом году. В центре истории бывший тренер по фигурному катанию. Его назначают директором хоккейного клуба. Некогда успешная команда оказалась на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. И теперь спасение клуба зависит от нового руководителя. Режиссером «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов. В актерском составе Николай Фоменко, Григорий Верник, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.
1: Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Вы посмотрите, что происходит. Майкла Джексона и тут, и там показывают. Все радиостанции, мне кажется, до сих пор крутят его самые главные хиты, хотя как будто бы у него и были все самые главные хиты. Проходного практически ничего не было. Ну, а что касается киношки, то да, говорят, и там он рвет все и всех. Это я про байопик говорю. И тем самым перевожу плавно тему на кино. Друзья, прямо сейчас будет известно, кому же достанутся классные два билета в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс. Места вы тоже сами выбираете. В общем, красота. Что не скажи. Если вы давно не были в кино, по-моему, это отличный повод прямо сейчас собраться, ответить правильно на вопрос, прислать ответ в Viber по номеру 707-1071, ну и, собственно говоря, забрать свой подарок. Друзья, все достаточно просто. Я уже упоминала о том, что вам необходимо было бы, ну, это было бы хорошо прям, чтобы вы послушали длинный дубль, да, и сразу, ну, так немножечко для себя, наверное, пометили, а за кем же последнее время следит мир? Так вот, знаете, на кого пал взор? Естественно, на Спилберга. Ну а что, мужчина действительно достаточно давно не выпускал кино, а тут раз и навьё. Вот вам, пожалуйста. Но эта кинокартина пока еще не вышла. Я напоминаю, что это «День разоблачения». И он выйдет в июне, если я не ошибаюсь, этого года. Меня интересует следующее. В каком году вышел крайний фильм Спилберга? Кстати, есть даже варианты ответа. Так что, в целом, можете просто подключить интуицию. Итак, первый вариант. 2008 год, 2022, либо 2017. Повторяю, в каком году вышел крайний фильм Спилберга? Ну что, всем удачи! В Вайбере жду ваши ответы.

0: что же, наши прекрасные киноманы, пришло время подводить итоги. Да, времени прошло не так много, но нам оказалось этого достаточно для того, чтобы определить, кто сегодня забирает свой приз. И, возможно, уже на этих выходных, а может быть, даже и среди недели. Хотя, подождите, от нее же осталась только пятница. Что же такое происходит? Да, действительно. В общем, кому-то повезет, и кто-то обналичит уже в ближайшее время эти билетики. Что касается правильного ответа, я напоминаю, что их было три варианта, и только один из них верный. Кстати, кто-то дописывал свои варианты, ну а почему бы и нет? Ну, действительно, мало ли я вот здесь провести пытаюсь. Но нет, друзья, честное слово, все вышеперечисленное действительно фигурирует в кинотеке самого Спилберга. Рассказываю, действительно, сама была в шоке. В 22-м году вышел его крайний фильм, я не знаю, смотрели вы или не смотрели, я, честно говоря, как-то не добралась, называется он «Фабельманы». Да, это драма, на секундочку. Рейтинг, ну, такой, средненький, но в целом, учитывая, как он активно работает и выпускает фильмы, да, конечно, можно позавидовать. Друзья, кому еще сегодня можно завидовать, рассказываю. Все дружно завидуем Денису. Кстати говоря, и поздравляем заодно, потому что именно этот парень, впереди всех, ответил верно. Вот так. Это все для вас. Кстати, номер ваш заканчивается на 519. Я вот здесь где-то сердечко поставлю, чтобы вы поняли, что речь идет именно о вас. Друзья, не переживайте, завтра же есть еще один день, когда можно попытать удачу и все-таки попробовать урвать эти билеты в киношку. Ну а сразу после обзавестись классной компанией и пойти изучать новые киновселенные.
1: Стоп-кадр. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: заряжаться хорошей музыкой и хорошим настроением. Волна радио Витебск по-прежнему, друзья, вместе с вами. И, если что, готова поддержать вас абсолютно в любом деле. Что касается информации, за нее сегодня отвечает Ольга Богданова. Чуть позже вы с ней поближе познакомитесь, если вдруг новичок на нашей волне.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: радости.
1: Реклама.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
5: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Радио Витебск.
8: Радио
7: номер один в регионе.
8: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: ну все, сегодня время действительно как сахарная вата под этими дождями. Тает буквально за несколько секунд, хотя, казалось бы, пронеслось уже 60 минут. Да, действительно, надеюсь, для кого-то это радостные новости, ну а для нас, друзья, штатная ситуация. Впереди новости от Оли Богдановой.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В Астане стартуют главные деловые события года на пространстве ЕС. На правах председателя в объединении Казахстан принимает 5-й Евразийский экономический форум. Сегодня Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании. Центральной темой встреч на площадке Конгресс-центра Экспо станет глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики. Как сообщил телеканал СТВ, президент Беларуси представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации. Программа форума включает порядка 30 профильных мероприятий и сессий. Ожидается принятие совместного заявления стран пятерки об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕС. Документ позволит наметить новый стратегический вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик стран интеграционного объединения.
1: В Беларуси.
2: Комитет госконтроля и Госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании подвели предварительные итоги первого дня. Контрольные мероприятия показали, что в целом по стране кампания организована на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Максим Малишкевич. Вместе с тем, в некоторых пунктах проведения ЦТ и ЦЭ были выявлены недостатки. С централизованного экзамена было удалено 9, с централизованного тестирования 5 человек. Причины те же, как и в прошлом году. Попытка проноса, использование мобильного телефона, иных средств связи, а также шпаргалок. Имели место факты заполнения бланков ответов после окончания времени проведения экзаменов, что также является причиной аннулирования результатов и удаления из аудитории. Как отметил зампредседатель, комитет госконтроля и в последующие дни продолжит контролировать проведение централизованных испытаний в каждом пункте, начиная с пропускного режима и заканчивая соблюдением требований в аудиториях.
1: Экономика.
2: В агропромышленный комплекс Беларуси внедряют умные системы. Об этом рассказал начальник управления информационных технологий и диспетчерской связи Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Евгений Бабич на полях 5-го Евразийского экономического форума. Как отмечается, в стране внедрено большое количество информационных систем в области управления. К примеру, информационная система в области регистрации техники, машины, сельхозоборудования, а также система, позволяющая регистрировать и выдавать водительские удостоверения трактористам, машинистам, сообщила белорусская телеграмма. Агентство. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8. Завтра по региону ожидается до плюс 8-15. В Витебске днем 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Вечерит, а это означает, что пришло время утепляться. Друзья, если вы планируете в ближайшее время выдвигаться куда-то, то, пожалуйста, одевайтесь потеплее. И, кстати, если вдруг вы выдвигаетесь в город на автомобиле, то тоже будьте осторожны, поскольку сегодня дожди периодически идут над нашим городом. Я подозреваю, что не только над нашим. Уже были ДТП на улице. А что еще ожидает нас там, расскажу в скором времени, потому что будем вместе миргать. Еще, конечно, не обойдется без розыгрыша подвесного кресла и кое-чего еще. Как думаете, почему в одном предложении есть и слезы, и похудение? Вот об этом поговорим в ближайший час. Друзья, может быть, даже и не только. А пока высылаю всем отличное настроение с волны радио Витебск.
1: Хороший вечер в хорошей компании.
2: Партнер хорошей компании – автосеть, шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
7: Ну что ж, раз уж называемся хорошей компанией, то как хорошие люди буду сейчас рассказывать, что же творится у нас на дорогах, друзья. Сегодня не могу сказать, что же есть какая-то ситуация из ряда вон выходящая, но тем не менее о некоторых улицах и проспектах все-таки стоит упомянуть. Естественно, в их число попадает проспект Фрунзе, непосредственно на той части, где он пересекается с проспектом Генерала Людникова. Да, там уже пробки. Что касается съезда в сторону Гагарина, то в целом там тоже что-то подобное наклевывается, и, конечно, Ленина у нас сегодня супергустонаселена. Это означает, что, ну что, вы выбрали с рабочих мест. С этим я вас и поздравляю. Ну а если вдруг, выбравшись оттуда, тут же застряли в пробке, друзья, ну вы держитесь, и вместе будем держаться здесь, по крайней мере, за эту музыкальную волну. Вот, кстати, есть еще Смоленская улица. Она сегодня тоже в пробках. Если вы едете оттуда в сторону Московского проспекта, знаете, придется немножечко постоять. Да, подумать, возможно, о жизни, возможно, доделать то, что не доделали. Ну а что касается моста Блохина, то пока еще более-менее. Если есть другая информация, то, естественно, я ее жду в Вайбере по номеру 7071071. Фотографии тоже приветствуются. В общем, жду всех тех, кто сегодня готов немножечко разрядиться, возможно, отвлечься, ну или наоборот, очень активно поучаствовать в жизни дорог нашего города. Друзья, все, что необходимо сделать, это помиргать. Включайте аварийку, ну или, на крайний случай, сидя где-нибудь, может быть, дома уже, наконец, или на работе, или еще в каком-нибудь интересном месте, где это возможно сделать, вы можете миргать глазками своим коллегам, друзьям. Например, отписаться после этого, продублируя повторно. Кстати, если есть вдруг что-то в руках, ну, например, там ручки, степлеры, еще что-нибудь, то обязательно тоже миргайте. Все подходит. Самое главное, чтобы вам было весело и приятно, и компания собралась большая. Все готовы? 3, 2, 1, мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Наша музыка на радио Витебск.

0: Время и стекло, время раскрывать карты, друзья. А кто же сегодня выйдет, ну ладно, не победителем? Это же не то, что выиграет, это просто приятное времяпровождение в хорошей компании. Это я, кстати, говорю про вас, друзья, потому что именно таковой вы и являетесь. Кстати, кто сегодня в нее входит, давайте узнаем. Сергей отмергался на Московском проспекте, высылает всем пламенный привет. Сереж, вам также. Также не обойдется без девчонок. Дашенька передает всем привет. На Смоленской никто не миргал, говорит привет мужу Диме и сыну Ярославу. Ну что ж, приветики тоже улетели. Также есть Евгений, отмергался в Журжево. Хорошие вам там дороги. Конечно же, без Екатерин тоже не обойдется. Ух ты, так, большой привет. Ничего себе, это где у нас тут такая пробка? А вот, я вижу одинокий Мирк в пробке на Фрунзе. Ну, получается, не одинокий, Кать. Вы со мной, я с вами, вот, пожалуйста. У нас уже такая небольшая, но компания. Также у нас есть Николай, который отмергался в Мазурино и заодно передает привет дочуле на заднем сиденье. Вот такой приятный приветик. Ну что ж, кстати, а вот есть еще один. Чуть не потеряла. Сава отписался. Хова 2152, трасса Полоцк-Витебск. Пробок нет. Ох, кому сейчас хорошо. Сав, ну, поскорее вам доработать и побольше сил. Также Елена у нас здесь. Ой, а что за красота? А что это за цветы, Елена? Куда это вы направляетесь? Такая хорошенькая. К сожалению, вот здесь, не знаю, фотография есть, а вот локации нет. Но зато есть Руслан, который помергал Бульбовоз на труда. Помергал Саве тоже привет. А вот смотрите, нашли друг друга, что, конечно же, не может не радовать. Друзья, всем хорошего вечера и, пожалуйста, соблюдайте сегодня скоростный режим, будьте осторожны. Я своими глазами уже видела сегодня ДТП. Надеюсь, что такого сегодня больше не повторится.
1: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: опоздавших мерганавтов не бывает, но бывают чуть-чуть задержавшиеся. Поэтому прямо сейчас рассказываю. Елена вот здесь отписалась, говорит, направляется в Брест. Поэтому, Елена, вам хорошей дороги. Ну и, конечно, Александр. Здесь Логан 0859. Мирк глазками, потому что техосмотр пройден. Поздравляю вас, Александр. Тоже отличные дороги. Ну а наше с вами путешествие по волне, друзья, тоже продолжается. После небольшого рекламного блока снова услышимся.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: всю. Обязательно поставьте звук на всю уже после новостей середины часа, друзья, потому что именно там вас ожидает очередной розыгрыш. Напоминаю, что в этот раз, на этой неделе, разыгрываем подвесные качели. Согласитесь, шикарно. Ну а каким образом это можно сделать, расскажу уже совсем скоро. Так что держитесь волны.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Игорь Сергеенко находится с рабочим визитом в Вишенковичском районе. На заседании Витебского облсполкома обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Витебский сильный ветер повалил два дерева. Спасатели в целом по региону продолжают ликвидировать последствия непогоды. За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 17 случаев падения деревьев. В начале следующего часа об этом и другом подробно. We'll be right back.

0: на радио Витебск. Влетай в лето!
1: Друзья, кажется, вас уже заждались. Как минимум, туры во все страны мира, которые вы можете организовать для себя с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены они гарантируют. Друзья, ну а я гарантирую, что уже завтра кого-то будет ждать новенькое подвесное кресло, которое отлично впишется абсолютно на любом участке, будь то просто частный дом или дача. А может быть, вы придумаете, каким образом можно интегрировать его в квартиру? Так это вообще супер! В общем, со всех сторон красота, друзья. Но прежде я вам предлагаю немножечко попутешествовать и посмотреть, что же в мире есть такого интересного. Ну, хотя бы по фотографии. Ну, в общем-то, я сегодня путешествую так. Надеюсь, что вы тоже к этому трипу невероятному присоединитесь. Кстати, чтобы уж было совсем просто, рассказываю. Я жду ваши ответы в Вайбере по номеру 707-171-071. Есть у меня здесь перед глазами картинка. Я сейчас опишу, что я вижу, постараюсь максимально внятно это сделать. Ну а от вас я ожидаю, что вы мне напишите в Вайбере название города, в котором есть вот такая интересная локация. Кстати, отправляемся мы, ну, мне кажется, вы сейчас поймете. Но, тем не менее, в общем, передо мной лес, и в этом лесу тоннель из более чем, ну, поговаривают так, что больше чем 10 тысяч красных ворот. Передо мной вот так вот есть. И как раз-таки, кстати, эти ворота, то опять же говорят, что они символизируют вход на священную территорию. В общем, вы идете, там получается плоская сначала дорожка, а потом начинается лесенка. И все это такой витиеватой змейкой сквозь лес, очень-очень плотные. Вот эти красные ворота идут до самого-самого. Не буду говорить куда, потому что, мне кажется, моментально все поймете. Поэтому дам шанс всем тем, кто гуглит и хочет тоже на это посмотреть в то же время, но тем не менее, возможно, вас опередят. Так что не обессудьте, друзья. Я в вас верю, задание получено, жду ответ.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Крутите барабан!

0: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: Влетай в лето!
3: Время оглашать результат, друзья. Да-да, прямо сейчас я стартую, ну, наверное, с того, с чего вы ждете. Нет, не соглашение того, кто же побеждает, а как минимум с правильного ответа. Но мне кажется, все более-менее представили в своей голове, что это такое. Вот этот вот тоннель из... Кто-то говорит, кстати, ярко-оранжевых. Мне кажется, что это все-таки красные такие ворота. И, по-моему, изначально там мифологи в японской, они все-таки были красными. Но, тем не менее, действительно, это тури, такие их огромное количество. И располагаются они в Киото. Все те, кто ответили верно, вы уже огромные молодцы, ставьте себе галочки, но тем не менее, из всех молодцов есть самый-самый молодец, как-то полагается, поэтому прямо сейчас вот как раз-таки о ней и поговорим, потому что да, девушка сегодня забирает свое место в нашем списке, зовут ее Алина, ваш номер заканчивается на 1270, и это ваша честь. Да, вот так мы приветствуем здесь победителей и победительниц. Поэтому спасибо огромное, Алин, что прислали, собственно говоря, впереди всех. Здесь лайкнула девчонки, все остальные, кто присылали, и не только девчонки, но еще и парни. Тоже спасибо вам огромное. Ну ничего, ну вот сегодня вот так. Завтра будет по-другому. Ну и, кстати, уже завтра будет финальный розыгрыш, и мы узнаем, кому же достанется подвесное кресло.
2: Влетай в лето!
1: Хорошая компания на радио «Витебск». Наша музыка на радио «Витебск».

0: Чему Мадонна однозначно не отнять, так это какого-то лоска, какой-то породы, которая чувствуется однозначно в каждом треке. Даже в этом есть ощущение, что мы прогуливаемся где-то в каком-то огромном фэшн-здании, связанном с модным журналом. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня такие ассоциации, друзья, но тем не менее, все-таки предлагаю прогуляться не только там в своей голове, но еще и по городу, потому что партнер вечернего шоу – компания «Автосеть Шины и Диски», и там есть летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». Автосеть Ворша, Якубовского, 75, автосеть Витебский, Московский проспект, 35, и автосеть в Полоцке, Петросиобровке, 57. Автосеть за шинами к нам.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
3: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время.
6: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
7: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
8: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
9: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: на Радио Витебск. Фреш или трэш?
1: Обещала рассказать вам, при чем здесь слезы к похудению. Так вот, оказывается, все очень даже логично, все очень даже взаимосвязано. Все, что необходимо, если вы хотите похудеть, как утверждают некоторые исследования, это плакать 3 минуты в день. Ну, правда, не сказано, как бы каждый час по 3 минуты нужно плакать, или все-таки действительно хватит 3 минут всего лишь в сутки. Если у вас такое есть, то расскажите, как вы чувствуете, худеете, сбрасываете, вот без всяких там диет, без тренажерных залов и так далее, так далее. Потому что вот эти ребята, они говорят, что плач снимает напряжение с нервной системы и выводит излишки кортизола, что, ну, в целом, да, понятно, логично, и тем самым влияет на гормоны и гормон стресса, в частности, из-за которого и копится висцеральный жир, который нам мешает, ну, и, кстати говоря, все же знают, да, что он не очень хороший, что он ведет там к диабетам, ко всяким, к проблемам с сердцем, и так далее, и так далее, и так далее. Так что, друзья, все, пора ставить будильники и чуть-чуть поплакивать, но только 3 минуты. Так что худеем каждый день до и после рабочего дня.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Кирпичи настроения. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. Игорь Сергеенко находится с рабочим визитом в Бешенковичском районе. По данным газеты «Витебские вести», в эти минуты председатель палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства Витебской области знакомится с работой филиала «Сущего Агро» в деревне Клещино Бачейковского сельсовета. На заседании Витебского облсполкома обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Как было отмечено, за прошедшие 4 месяца Витебская область выполнила 2 из 3 целевых показателей по привлечению инвестиций, росту зарплаты, задания по вводу арендного жилья и выпуску импортозамещающей продукции. Обеспечен прирост экспорта товаров и услуг. Эту информацию на заседании озвучил председатель комитета экономики облсполкома Дмитрий Новацкий. Положительные результаты достигнуты во внешнеэкономической деятельности. Более чем в 1,5 раза увеличился экспорт туристических услуг. Сегодня стоит задача выявить резервы, расставить акценты, дать основные поручения, чтобы по итогам полугодия удалось наверстать существующие в некоторых областях отставания и выйти на положительные результаты, подчеркнул глава комитета. В Витебской области спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. По данным газеты «Витебич», за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 17 случаев падения деревьев в Ушачском, Оршанском, Полоцком, Рассонском, Городукском, Чашникском районах, а также в Новополоцке. В Витебске сильный ветер повалил 2 дерева. Одно из них упало на территории детского сада номер 84, второе на машину возле 16-го дома по улице Чкалова. Никто не пострадал. Витебские спасатели оперативно распилили и убрали упавшие деревья. В результате одного из падений поврежден легковой автомобиль в Полоцке и кровля многоквартирного дома в Чашниках. Люди не пострадали. МЧС напоминает, при ухудшении погоды не выходите на улицу без необходимости, плотно закрывайте окна и паркуйтесь вдали от деревьев и рекламных щитов. Монтаж мощной роликовой мельницы стартовал на Доломите. На технологической линии номер 3 ключевого 7-го цеха работы ведутся сверхурочно. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Также стало известно, что редуктор первой опоры роликов и размольного стола прибыли на строительную площадку во вторник, 26 мая. Накопительный бункер, где сырье собирается перед помолом, а также транспортирующее оборудование и фильтр местной аспирации установлены. С другой стороны цеха почти готовы фундаменты под новое оборудование для очистки воздуха. Циклоны установлены, а также до конца недели здесь монтируют и первый центробежный циркуляционный вентилятор. В зале Витебского областного дворца детей и молодежи состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей в рамках областной благотворительной акции «Подари радость детям». В течение года преподаватели-волонтеры занимались с воспитанниками детского дома и социально-педагогических центров разнообразными видами творчества и спорта, организовывали для них творческие вечера и дискотеки. На торжественном концерте состоялась церемония награждения лучших учащихся. Детям вручили грамоты, медали, памятные призы. В торжественной атмосфере Витебскому областному дворцу детей и молодежи, социально-педагогическим центром Городокского, Лёздинского, Витебского районов, а также детскому дому Витебска были вручены сертификаты на укрепление материальной базы. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8. Завтра по региону ожидается до плюс 8-15. Витебский днем 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Вечер в хорошей компании продолжается, несмотря на то, что радует нас здесь. Ну, солнце, да, отчасти, наверное, где-то там за облаками оно точно присутствует. Да, давайте будем честны, действительно радостно, что даже в 9 часов еще светло, и как будто бы день продолжается, и сил много, и энергии много. И если вы то же самое ощущаете прямо сейчас, тогда выдвигайтесь в сторону Терешковой. Это я вам так по секрету говорю, потому что там пройдет финальная игра нашей хорошей компании. Да, друзья, потом будем немножечко менять концепцию, об этом я расскажу позже. Ну а пока наслаждаемся той музыкальной составляющей, которая будет на протяжении еще пары часов в вашем вечере. Кстати, потом тоже продолжится, но в другом формате. Друзья, ну а пока мы двигаемся дальше. Впереди у нас несколько хитов и, естественно, игра «Здоровый ажиотаж».
1: Хороший вечер в хорошей компании.
2: Партнер хорошей компании – «Автосеть», шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
8: Здоровый ажиотаж.
9: Ой, ну все, понеслась, друзья. Я уже предвкушаю, как кто-то сейчас где-то начнет бегать. Ну, точнее, не где-то, а в торговом центре «Интериум», потому что именно там у нас проходит игра. Такая уже как будто бы классная, традиционная, с 18 до 19, а точнее, где-то приблизительно в 15 минут. И вот вижу здесь вопрос от Толика, который написал: «Так а где искать наклейку?» Сейчас все расскажу. Спокойнее. Мне кажется, этот человек уже где-то там наготове. Рассказываю, где сегодня необходимо ее найти. Я напоминаю, ищем желтую наклейку, на которой написано «Радио Витебск». Она достаточно большая, пропустить ее сложно, если, конечно, ребята не постарались и не спрятали ее, ну, куда-то прям совсем далеко. Где искать? Второй вопрос. В шоуруме детской мебели для сна и отдыха «Kinderwood», друзья. Именно там. Больше конкретики, к сожалению, не прилагается, но, тем не менее, давайте я повторю. В шоуруме детской мебели для сна и отдыха «Kinderwood». Вот. Именно там находится сегодня наклейка. Тот человек, который находит эту наклейку, фотографирует и отправляет в Viber по номеру 7071-071 мне сюда. А потом я расскажу, как действует дальше. Друзья, на все про все не больше часа, даже немножечко меньше, потому что уже в конце этой 60-минутки буду подводить итоги. Если вдруг не успеете, ну что ж, соляви. Поэтому поспешите, пожалуйста, если хотите урвать для себя классный приз. Ну что ж, все готовы на старт? Внимание, марш!
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио Витебск. Слушай свое.
10: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Белагропромбанк.
7: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
8: Здоровый ажиотаж.
9: Ух, ну ничего себе, сегодня такой вот четверг. Кстати, повезло девушке, прекрасной девушке, которая обнаружила эту наклейку с надписью «Я слушаю радио Витебск» в выдвижном ящике кроватки. Абсолютно верно, Валерия, вы большая молодец. Я вас поздравляю. Наверняка это была такая волнительная гонка, благодаря которой вы и получите сегодня подарок. Ну, согласитесь, что очень даже здорово. Вот такой вот сегодня для кого-то день. Скорее всего, я так предполагаю, может быть, вы после работы, Валерия, и вот приехали туда, и вот как-то так раз и получилось. В общем, к чему это говорю? К тому, что возможно все, самое главное, захотеть и приложить необходимое количество усилий, и все обязательно получится. Друзья, если не сегодня, то завтра однозначно.
0: Будет вечер, будет хорошая компания. Наша музыка на радио Витебск.

0: спортивного забега на нашей волне остается ровно 2 минуты. Это я про Спорт ФМ, который организует для вас Влад Кузьмин. Если хотите знать больше о спортивных событиях, мировых, а в частности, ну и локальных, естественно, то однозначно к нему. Буквально один хит, и мы в деле.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Кристал Пэлас забрал Лигу конференции. Орлы выиграли 1-0 у Райо Вальекано. Первый еврокубок в истории клуба, да и в целом лишь третий трофей. И все они завоеваны с прошлого мая. Лучший год в истории середняка АПЛ. Кристал Пэлас выиграли кубок и суперкубок Англии, а вчера добавили к этому Лигу конференций. Никто в Англии за этот период не взял больше трофеев. 12 месяцев назад у клуба Оливера Гласнера вообще не было никаких значимых кубков за всю 119-летнюю историю. Третья победа подряд Каролины. Уверенно повели в счете еще в первом периоде, в итоге Монреаль разбит 4-0. Финал уже близко, счет в серии 3-1 в пользу Каролины. Броски переоценивают, так, похоже, решили в Монреале. А потом установили антирекорд НХЛ. За три последние матча канадец бросили 43 раза по воротам Каролины. К слову, у Кейнс только же за одну сегодняшнюю игру. Грустная статистика для фанатов канадской команды.
2: Спорт FM. О главном.
1: Основные чемпионаты уже закончены, и сейчас пойдут посыпятся новости о трансферах, поэтому первые уже на старте. Маурицио Сарри и его тренерский штаб покинули Лацио, об этом сообщается на сайте клуба. В прошедшем сезоне команда заняла 7-е место и дошла до финала Кубка Италии, проиграв там Интеру. Милан выставил Леао на трансфер. Клуб просит за него всего 50 миллионов при клаусуле в 175 миллионов евро. Уверен, что расхватит игрока как горячий пирожок. Хотя есть вопросы по поведению и дисциплине. Филипп Луис возглавит Монако и подпишет контракт на 2 года. В марте бразильца уволили из Фламенго, с которым он выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Бразилии, а также кубок Либертадорес. Фабрицио Романо сообщает, что Барса готовит предложение по Альваресу. Скоро Атлетико получит оффер, по данным испанских СМИ, около 100 миллионов евро. Сам игрок хочет покинуть клуб, о чем заявил руководству еще пару месяцев назад. Кто знает, может быть, на момент выхода нашего выпуска трансфер уже состоялся. Все узнаем завтра. Ну а пока Барселона вчера подписала Энтони Гордона из Ньюкасла за 70 миллионов евро.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Сразу 9 из 20 команд АПЛ сыграют в Еврокубках в следующем сезоне, но среди почти половины клубов лиги не нашлось места Челси и Тоттенхэму. Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла и Ливерпуль сыграют в Лиге Чемпионов. Борнмут, Сандерленд и Кристал Пэлас представят Англию в Лиге Европы. И Брайтон отправится в Лигу Конференций. Сильнейшая лига мира, как ни крути. Панатинайкос продезинфицировал арену после того, как Олимпиакос выиграл на ней баскетбольную Евролигу. О проделанной работе клуб отчитался в официальных соцсетях и заверил, посещать стадион теперь безопасно. Ну просто запредельная ненависть двух спортивных организаций. Базу сборной Англии в Канзас-Сити на чемпионате мира по футболу будут охранять эксперты военного уровня, вооруженные дронами-перехватчиками. Так англичане хотят защититься от шпионажа. Команда Тухеля будет вынуждена тренироваться на базе, которая хорошо видна с близлежащих дорог. Изначально Англия выбрала другой объект, но его заняла Аргентина. Владелец Hull City, турецкий бизнесмен Аджун Илиджали, обещает отправить футболистов в Лас-Вегас в честь выхода АПЛ и сдержал свое слово, предоставив для поездки личный джет. Получается, мальчишник в Вегасе, только какая-то футбольная версия. Статистический портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость игроков сборной Беларуси, вызванных на июньские товарищеские матчи. Стоимость всей национальной команды Беларуси составляет 15,6 миллионов евро. С таким показателем наша националка занимает 103 место в мировом рейтинге, располагаясь между Мальтой и Замбией.
2: Спорт FM. Что там наше?
1: Генеральный менеджер казанского «Акбарса» Марат Валиулин заявил, что клуб не планирует разрывать трудовые отношения с белорусским нападающим Владимиром Алистровым. Игрок не провел ни одного матча в плей-офф КХЛ этого сезона. «Акбарс» проиграл в финале Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Первая ракетка планеты, наша белорусская четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» Арина Соболенко, остается на лидирующей позиции в рейтинге WTA по итогам открытого чемпионата Франции 2026. Это стало известно после поражения поражение второй ракетки мира Елены Рыбакиной во втором раунде от украинки Юлии Стародубцевой. Соболенко могла утратить лидерство в случае выхода Рыбакиной в полуфинал при условии собственного поражения до стадии 1/8. Таким образом, Рыбакина не сумеет обогнать Арину в мировом рейтинге и будет отставать как минимум на 600 очков. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
0: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Загадочное название у музыкальной композиции Дэвид Гетта и Кита Куди «Memories». Друзья, чем вы будете заполнять свои «Memories»? Кстати говоря, есть отличная идея, особенно для девчонок. Спустя 37 лет легендарный конкурс «Витебская красавица» возвращается, идет прием заявок. В год белорусской женщины каждая участница может оказаться на главной сцене города. Это не соревнование моделей, а возможность показать себя настоящую. Заполните анкету на сайте gck.by, пришлите 3 фотографии: анфас, профиль и полный рост. Запишите короткую видеовизитку. Прием заявок до 31 мая. Если стесняетесь сами, расскажите о конкурсе своим подругам, мамам и бабушкам.
1: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: сделаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Да, сегодня мы как-то резко врываемся в любовный гороскоп, но тем не менее. Надеюсь, что здесь, пока мы с вами так расслабленно настраиваемся и болтаем, вы немножечко сориентируетесь и вспомните о том, что, а точно, где-то без 15:07 у нас здесь любовный гороскоп, а значит, можно будет подумать о том, чем же заполнить вечер. Если вдруг еще и никакие идеи в голову не пришли, тогда вот вам, пожалуйста, звезды, их советы и рекомендации. Овны, прямо сейчас попрошу вас приблизиться к радиоприемникам, потому что вам необходима эта информация. Ведь фантазия – хорошая вещь, как говорят звезды, но партнер окажется интереснее любого придуманного образа. Так что имейте в виду, если вы хотите классный, качественный, приятный вечер, тогда просто обратитесь к своему партнеру или партнерше за помощью. Тельцы, сегодня коллеги, с которыми будет приятно работать, неожиданно может оказаться человеком, с которым приятно, ну, не только работать, но романчики у нас тут неожиданно оказываются кого-то. Далее по списку у нас близнецы, для которых новое увлечение, собственно говоря, станет проверкой на прочность, друзья. Особенно если это увлечение совместное. Подумайте, что за последнее время вы начинали со своей второй половинкой. Вот там-то и ищите камни. Раки, вас ожидает откровенный разговор за чашкой чая. Кстати, именно он сделает отношения лучше, больше, интереснее. И все это буквально за один вечер. Львы, вам сегодня стоит немножечко сдержать себя. Ну, по крайней мере, в каких-то таких начинаниях, которые вы вам прям чувствуете, нужно начать прямо сейчас. Нет. Вам необходимо, по крайней мере, сегодня вечером расслабиться, забыть о начинаниях, особенно рабочих, и, может быть, подумать о начинаниях вашей любовной жизни. Далее у нас девы. Партнеру не нужен идеальный план, напоминают звезды. Партнеру нужны не идеальные вы. И, собственно говоря, это весь запрос. Подумайте об этом, как же можно справиться. Весы. Что-то про симпатию и, как ни странно, опять на рабочем месте. Ну что же это такое? Наверняка это про тех, кто постоянно работает и все еще одинок. Так вот, для вас не все потеряно. Именно сегодня, возможно, вы случайно встретитесь с коллегой в магазине, в очереди, например. Или решите прогуляться по набережной и там встретите того самого или ту самую. Помните, это знак, это все непросто. Скорпионы, что касается вас, сегодня у вас на душе какие-то такие неприятные воспоминания о каком-то недоразумении, которое какое-то время назад с вами произошло. Так вот, сегодня станет легче, сегодня что-то обнулится. Возможно, просто так, возможно, что-то тому поспособствует. К сожалению, конкретики здесь нет. Стрельцы, что же вам рекомендуют звезды? Ну, например, познакомиться с кем-то, к кому вы боялись подойти последнее время. Именно этот человек и будет тем самым недостающим пазлом вашей картины жизни. Козероги. Отношения развиваются медленнее, чем хочется. Ну что ж, зато в правильном направлении. Так что не торопите. Возможно, Вселенная больше знает, какой темп вам необходим. Что касается водолеев, то вот как раз-таки пауза у вас некая возникла, но, правда, не в романтических отношениях, а, может быть, даже в спорах. В спорах со своими коллегами. Если вы сегодня с кем-то спорили, то знайте, лучше прийти, прежде чем прийти домой, немножечко остыть. Ну, а если споров на работе не было, тогда просто морально будьте готовы. Рыбы, вы у нас здесь, я вижу, звезды говорят, воспринимаете очень близко к сердцу всевозможные обидные слова. Так вот, знаете, сегодня они окажутся вовсе не тем, чем казались сначала. Возможно, просто таким образом ваш любимый человек пытался вас ориентировать на местности и подсказать, а вы что-то чуть-чуть недопоняли. В любом случае, всегда лучше уточнить, чем сразу надумывать. Друзья, любите и будьте любимыми.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушайте.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: Партнер хорошей компании Автосеть. Шины и диски.

0: С огромным удовольствием можно было бы еще потанцевать его под этот трек, ну или хотя бы так сделать ножкой гыть и ехать, как полагается, в хорошем настроении. Но не терпит отлагательства следующая информация о том, что партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Обровки, 57. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Yeah.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Так, ой, ребята, я чувствую себя археологом, честное слово, учитывая, какие две вещицы я здесь для вас нашла. Одна, мне кажется, вас 100% удивит. Я уже не помню, когда последний раз она в целом звучала на радиостанциях. Но не переживайте, это прям не что-то такое супербородатое, но такое, неординарное. Поэтому предлагаю вам прямо сейчас взять в руки ваши телефоны и набрать номер 7071071 в Вайбере для того, чтобы выслать либо красное, либо черное сердце. Таким образом вы сможете определить, что же, какая конкретно музыкальная композиция будет звучать в начале следующего часа. Я, кстати, напоминаю, что у нас музыкальный агент буквально через несколько минут, поэтому подумайте еще и над сообщениями. Ну а пока, ох, у меня прям чешутся руки. В общем, что я для вас откопала? Настоящий фольклорный феномен из села Бураново. Мне кажется, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Если что, за этих дам можно проголосовать красным сердцем. Ну что, давайте я напомню, как все это дело звучало.

Да, и такое есть у нас здесь в фанатике. Если вдруг вы не вспомнили, буранские бабушки были такие. Был такой коллектив, очень колоритные девчонки, все такие яркие, разноцветные. Мне кажется, на какое-то время полностью захватили внимание вообще аудитории, причем неважно какого возраста, но да, однозначно нужно отдать им должное. Ладно, не буду разглагольствовать долго. Есть у нас еще один кандидат на полное проигрывание. Это группа Hi-Fi. Романтики, включайтесь.

0: Так, ну, по-моему, здесь тоже все понятно. Все мы помним эту песню. Если что, за хай-фай и «А мы любили» голосуем черным сердцем. Все, вас оставляю в раздумьях. Пожалуйста, решайте быстрее. Через пару минут услышимся вновь, и вы узнаете, кто же в итоге выиграл. Ну, а впереди нас ожидает финальный хит этого часа от Леонида Руденко. И, конечно, в начале следующего новости от Оли Богдановой.
1: Хороший вечер в хорошей...

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету. Главной темой стала глобальная цифровая гонка. В своем выступлении Александр Лукашенко отметил, что понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. В Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Тем не менее, за последние 3 года в этой сфере произошел глобальный тектонический сдвиг. Искусственный интеллект из научных лабораторий и центров разработок перешел в каждый смартфон, а значит и в обычную жизнь. Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел примеры его внедрения в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.
1: В мире.
2: Польша подписала первые контракты, которые будут финансироваться в рамках программы военного финансирования Евросоюза «Сейф», сообщает Билда. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что это лишь начало серии мероприятий. По его словам, к 30 мая ожидается подписание контрактов на сумму более 23 миллиардов евро. В частности, речь идет о контрактах на закупку боеприпасов 155-миллиметрового калибра и беспилотников.
1: Новости региона.
2: Рабочая поездка председателя Палаты представителей Нацсобрания, уполномоченного представителя главы государства Витебской области, продолжилась в Бешенковичском районе. Игорь Сергеенко встретился с руководством района. Речь шла о социально-экономическом развитии региона, в частности, о реализации инициативы «Один район, один проект». Также посетил конфектную фабрику, где ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции. Особое внимание уделено работе агрофилиала в деревне Клещино. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-4 Витебск».
1: Экономика.
2: Более 90 миллионов рублей направит Витебская область на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Они будут направлены на выполнение текущих и капитальных ремонтов, приобретение холодильного оборудования для пищеблоков. Эту цифру озвучил сегодня на заседании облсполкома начальник областного управления образования Дмитрий Хома в ходе обсуждения задач по качественной подготовке к встрече школьников в начале нового учебного года. Как сообщила газета «Витебич», основные объекты учреждения образования ремонтируются в период летних каникул, хотя подготовка этого этапа – детальная отработка проектно-сметной документации ведется весь учебный год. К 1 сентября в области планируется ввод в эксплуатацию детского сада в Лепеле и завершение реконструкции Витебской гимназии номер 1 имени Жараса Алферова. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8, завтра по региону ожидается до плюс 8-15. В Витебске днем 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне начинает работу музыкальный агент.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: агент.
1: Ну что ж, музыкальный агент здесь наступил на волне радио Витебск. Друзья, если вдруг вы еще не в курсе, ни разу нам не писали, тогда рассказываю. Вайбер, телеграмма, номер 7071071. Жду ваших сообщений, музыкальных заявок, поздравлений, просто какого-то классного настроения, которым вы смело можете поделиться не только со мной, но и со всеми нашими радиослушателями, либо с каким-то конкретным человеком. Но чтобы это было делать еще легче, еще проще и, может быть, даже интереснее, рассказываю. Сегодня у нас день пофигиста, это вы в курсе. Есть еще день пограничника, так что, наш прекрасный, мы вас поздравляем, очень ценим, спасибо вам огромное за ваш труд. А также есть еще несколько таких приятных праздников, о которых, возможно, и вы знаете. Если нет, то постепенно, дозированно буду вам сообщать о том, какие поводы еще могут привлечь чье-то внимание, возможно, вашего собеседника сегодняшнего, возможно, еще кого-нибудь. Кстати, что касается внимания, оно в основном сосредоточилось на одном треке, по крайней мере, в конце предыдущего часа, что, если честно, не смогла его, естественно, не поставить, потому что голоса перевесили, ну и, мне кажется, под настроение как раз он подходит, потому что когда-то эта вещица, наверное, значилась в числе любимых песен всех выпускников, а поскольку выпускные для каких-то классов уже состоялись, кто-то уже сдает экзамены во всю. Ну и всевозможные новости, кстати, об этом появляются. В общем, друзья, для всех тех, кто лайкал, для всех тех, кто любит группу Hi-Fi, давайте послушаем, а мы любили.
0: Музыкальный

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

это не озвучил. Ну и, собственно, мы появляемся здесь, друзья, да. Ну, точнее, кто мы? Я и, естественно, вы вместе со мной, потому что сообщения продолжают прибывать. Друзья, напоминаю, что на все про все у нас чуть меньше уже часа остается, но, тем не менее, Viber, Telegram по-прежнему для вас, номер 707-1071. Вот кто пришел к нам в мессенджеры. Арина, она сегодня передает привет Надежде Васильевне Грибановой, желает счастья, радости, добра и побольше молока. Так что бы это ни значило, мне кажется, девчонки, у них какая-то своя азбука, но в любом случае, все, сообщение улетело. Переходим к следующему. Есть у нас здесь Марина, которая передает привет любимому мужу Николаю от жены Марины и доченьки Владиславы. Очень скучаем и ждем, пишет нам прекрасная девушка. Ну и как-то полагается, три на счастье. Вот еще один привет. Тоже, кстати говоря, любимому мужу, только уже Дмитрию. Я хочу тебя сегодня поздравить с днем рождения и сказать огромное спасибо за то, что ты есть, за то, что ты такой, за то, что безумно смелый.

0: Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Агент.
1: Продолжаем двигаться и искать какие-нибудь праздничные поводы, отвлекаясь, наверное, от погоды, которая прямо сейчас царит за окном. Если честно, вот так буквально пару минут назад я решила посмотреть, а что же там такое? И мне кажется, там какой-то шторм, друзья. Если у вас есть более точная информация, вы мне, пожалуйста, скажите. Ну, а я в ответ как раз-таки сообщу о том, точнее, о тех людях, которые вот здесь есть в наших мессенджерах Viber, Telegram. Кстати, Любовь написала, она передает огромный теплый привет родному и любимому внуку Андрейке, желает прекрасного, спокойного вечера, отличного настроя, а также хорошего самочувствия и только позитивных эмоций. Обнимаю, целую, очень скучаю и безгранично тебя люблю. Твоя бабуля Люба передает вот такое замечательное письмо. Кстати, есть и те, кто уже прям полным ходом идет в сторону пятницы, настроился именно на это, например, Алексей. В честь этого не передает всем доброго, хоть и хмурого вечера, а также напоминает: скоро пятница, и в честь этого, друзья, давайте послушаем Зиверт, потому что только полный газ, только вперед.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету. В ДТП в Полоцком районе погиб водитель. Авария произошла сегодня днем на 119-м километре автодороги Витебск-Полоцк. На заседании облсполкома сегодня обсудили меры, принимаемые органами власти по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Достаточно много сегодня музыкальных заявок, но, если честно, все абсолютно понятно. Потому что, когда за окном, ну, что-то такое непонятное, хочется себя каким-то образом взбодрить, например, какой-нибудь любимой композиции. Друзья, все, что найду в фонотеке, обязательно поставлю, честное слово. Пусть и времени остается не так много, но, тем не менее, давайте не будем его терять. Вот, например, сразу хочется передать вот такой привет специально для сына Корунного Сергея и целых 150 приветов от Татьяны. Кстати, большое спасибо и вам большое спасибо. Я так предполагаю, что присоединяется к этому привету еще и Елизавета. Ну а дальше у нас есть Даник, который передает привет своей сестре Кате, желает крепкого здоровья, сил и просит поставить одну интересную новиночку. Называется «Шаде». Ух, пришло время воевать. Музыка.

0: Реклама.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Контент.
1: Новиночками насладились, давайте серьезный материал поднимать, да, в конце концов. Кстати, есть у нас здесь и такие же серьезные гости в музыкальном агенте. Давайте-ка познакомимся поближе. Например, с Андреем, который сегодня передает всем радиослушателям привет. И спасибо большое за такие теплые слова, за ведущих. Спасибо огромное, Андрей, но самое главное кроется чуть позже. Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с пограничными войсками. С праздником! Отдельные поздравления работникам ШЧ-15, которые ранее служили в погранвойсках. Ну и, кстати, что касается музыкальной заявки, обязательно осуществлю. Есть здесь еще один человек, который ждет, мне кажется, тоже подобного материала. Так, кто же у нас здесь, я думаю, выяснится в конце. Ну а пока самое главное. Всем хорошего настроения в этот вечерний четверг. Завтра долгожданная пятница. Готовимся к открытию рыбалки на озере. Селява, ждем гостей из Жодина, Борисова, Минска, Новолукомля. Дима, Санек, Толян, мы все здесь. Юра Шатунов. Вот такая вот музыкальная заявка. Ну что, пойдемте слушать ретро. Ну и кайфанё, конечно.
0: Музыкальный

0: Студент.
1: Хочется стартовать в этот раз сразу с дней рождений. Ну а что, яркий праздник, запоминающийся и, самое главное, только раз в году, а оттого супер долгожданный. Вот, например, здесь Ирина передает свое приветствие, а заодно поздравление специально для мужа, Хохлова Михаила. С днем рождения, родной, пусть все твои мечты сбудутся. Люблю тебя и очень скучаю, пишет девушка. Кстати, есть у нас еще одна девчонка, зовут ее Олеся. Она сегодня передает привет Харитончику Сергею. Люблю и скучаю, жена. К сожалению, с музыкальными заявками, наверное, сложновато, потому что времени остается совсем немножечко. Вот буквально пару хитов еще успеваем послушать и будем закругляться. Так что, если вдруг вы еще не бывали у нас в гостях, в мессенджерах, я имею в виду, тогда вот вам номер 707-1071, Viber, Telegram, последний вагон. Я думаю, все еще есть возможность заскочить. Ну, а пока предложим провести время Алоку, Зеби и Португал Зимену вместе с нами на волне радио Витебск.
0: Музыкальный

все, последнее письмо, последний приветик, и пришло время прощаться. Есть у нас здесь Сергей, который сегодня передает привет своей бусинке. Как я понимаю, зовут эту бусинку Анна, потому что дальше идет приписка: «Анют, люблю тебя всем сердцем и даже немножечко больше. Спешу к тебе домой». Друзья, действительно, я надеюсь, что сегодня всем хорошо спешится, и даже несмотря на то, что погода нелетная, мы все-таки подождем завтра. Наверняка завтра все будет по-другому. Так что сегодня наслаждаемся оставшимся временем, наполняем его какими-нибудь приятными занятиями, которые помогают вам отдыхать и восстанавливаться. Ну а завтра с новыми силами в пятницу, которая действительно будет радовать, ну, прям многих. Будем завтра с вами праздновать прямо в эфире. Друзья, ну а почему? Хороший повод, а зачем же его упускать? Все. Ну а мне пришло время все-таки отпускать эти эфирные вучи и тоже отчаливать в закат. Друзья, всем желаю хорошего вечера и классной наступающей пятницы. У микрофона была Дроздова. Всем пока-пока. Музыкальный

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету. Главной темой стала глобальная цифровая гонка. В своем выступлении Александр Лукашенко подробно рассказал участникам форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта. Подробности приводит Пол Первого.
2: Пусть это не покажется нравоучением, но учтите, что я по своей первой профессии учитель, и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель, я начинал с азов. Понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. То есть это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны. Ну, в данный момент хочу отвлечься. Будет полезно, если я вам выдам некие определения. Ну, как я говорил, как старый лектор. Что ж такое искусственный интеллект? Я не хочу сказать, что половину в этом зале особенно не погружались в этот вопрос и в силу каких-то обстоятельств не знают, что такое искусственный интеллект. И я тоже отношусь к этим людям. Но всегда в Беларуси, это я выскажу свою точку зрения, я предупреждаю новомодников. Я могу свободно об этом говорить, я не являюсь ретроградом. Первые IT-парки в СНГ появились в Беларуси с моей подачи. Я много слушал лекции американцев, китайцев на эту тему. Но, тем не менее, я всегда предостерегаю от излишеств. Недавно мы гвалтом кричали об IT-технологиях. Ну, было. Сейчас уже чуть меньше об этом говорим, некоторые вообще не говорят. Говорят о искусственном интеллекте, IT-технологии, искусственный интеллект. И знаете такой термин программирование. Так что же это такое во взаимосвязи, если рассматривать? Искусственный интеллект, я сегодня посмотрел еще раз, как он сам себя определяет, это область информатики. Экономисты, математики и прочее эту науку осваивали давно. Даже мне, заканчивая экономический факультет после гуманитарного вуза, приходилось изучать информатику. А искусственный интеллект, он сам себя определяет. Или те люди, которые глубоко погружены в это, точнее, определяют как отдел, область информатики. А информатика – наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. Так вот, это информатика, а часть этой информатики, повторяю, искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Обучение, рассуждение, принятие решений. То есть, ну, не было бы этого, я думаю, вот исходя из определения, которое он сам себе дает, этого искусственного интеллекта, человек все равно бы решил эти задачи. Накасым Жомарт очень правильно сказал, что это было бы очень долго. Время ускоряется. И этот самый искусственный интеллект, этот несчастный компьютер, который уже достиг огромных высот, он помогает человеку в этом ускорении. Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект, который является частью информатики. Ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи. Если собрать все данные и прочее, конечно, этот самый искусственный интеллект, это, просто говоря, компьютер, быстро решает те или иные задачи. Это большинство в этом зале точно знают и делали у себя на практике. Вот такое небольшое вступление по искусственному интеллекту, что это такое, как он сам себя определяет, или те люди, которые этим занимаются и которые заинтересованы в развитии, прежде всего, искусственного интеллекта. Это и в том числе и бизнес. И как часть информатики, что же это за искусственный интеллект и что же такое информатика?
1: Как сообщил канал Полперова, в эти минуты главы делегации прибыли в Международный центр искусственного интеллекта «Алим-АИ» на выставку цифровых достижений стран ЕС. У каждой страны свой стенд. Беларусь представила симбиоз искусственного интеллекта и промышленных технологий в реальном секторе экономики.
0: Новости региона.
1: ДТП в Полоцком районе. Погиб водитель. Авария произошла сегодня около 13 часов на 119-м километре автодороги Р-20 Витебск-Полоцк. Водитель 87-го года рождения, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 57-летнего водителя. По данным ГАИ, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Меры, принимаемые органами власти по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обсудили сегодня на заседании облсполкома. Газета «Витебище» сообщила, что количество дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них с начала года на Витебщине уменьшилось. В них погибло в два раза меньше людей, 11 человек против 25 за аналогичный прошлогодний период. Уже завтра, 29 мая, пройдет единый день безопасности дорожного движения под названием «На дороге дети, мы за них в ответе». В преддверии летнего отдыха на каникулах важно акцентировать внимание на профилактике детского травматизма на дорогах. Автоинспекторы по всей стране проведут мероприятия, направленные на то, чтобы напомнить детям правила безопасного поведения на улицах и дорогах, а также правила для велосипедистов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы плюс 3,8. Завтра по региону ожидается до плюс 8,15. В Витебске днем 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Президент Беларуси принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету. Главная тема стала глобальная цифровая гонка. В своем выступлении Александр Лукашенко подробно рассказал участникам про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта. Подробности приводит Пул Первого.
2: Тем не менее, говоря о Беларуси, за 3 последних года произошел, как я уже сказал, глобальный тектонический сдвиг во всем мире. Из научных лабораторий и центров разработок искусственный интеллект перешел в каждый смартфон, а значит и в нашу обычную жизнь. Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Модно отчасти стало. Для одних, прежде всего, молодежи, искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других – лозунгом и иконой, для третьих – чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим. Знаете, вспоминаю фразу, сказанную на каком-то семейном ужине у Си Цзиньпина с моим младшим сыном, как раз, который закончит Пекинский университет. Я уже Владимиру Путину об этом говорил. Язык изучать надо, китайский язык. И он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор. И Касымаке подтвердит это, потому что хорошо знает китайский язык. Он, китайский язык не надо бояться изучать. Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно, когда о нем говорят, боятся особенно люди старшего поколения. В этой ситуации белорусский подход основан на двух ключевых посылах. Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Он вытекает из тех практик, которые нами созданы до сих пор. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений. Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. Сегодня в нем более 1000 резидентов, 1064, и более 60 тысяч работающих, точнее, 61 408 специалистов. Парк генерирует почти 3% валового внутреннего продукта страны. 2,7% в 2025 году. Общая выручка составила 3 миллиарда долларов. И около 17% экспорта услуг, а точнее 16,6%. Или почти 2 миллиарда долларов в прошлом 2025 году. Экспорт услуг. Именно в Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ. Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом в университетах. Создаются новые курсы, специальности, разрабатываются национальные стандарты. В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. Машиностроение, металлообработки, так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или как еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. Молочные отрасли, робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. До чего довела урбанизация, что из городов начнем возить доярок для того, чтобы подоить коров. Это тенденция в любом государстве. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников в молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%. То, о чем говорил предыдущий оратор. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание мы уделяем технике, работающие в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин, ведущих отечественных производителей Минского тракторного завода, Гомсельмаша и БелАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год, допустим, в Российской Федерации, возможно, и в Казахстане, особенно БелАЗа. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть. В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посева. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств, диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии, причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно. Отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах.
1: Президент отметил, что примеры использования искусственного интеллекта в реальном секторе экономики можно приводить долго, но принципиально в этом случае другое. Искусственный интеллект не станет причиной массовой потери рабочих мест. А на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и в правоохранительной плоскостях. И у меня все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на информпортале белтелерадиокомпании news.by.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Выпуск новостей. Президент Беларуси принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме. Главной темой стала глобальная цифровая гонка. В своем выступлении Александр Лукашенко подробно рассказал участникам форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта. Подробности приводит Пол Перова.
3: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
2: На форуме Александр Лукашенко представил позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. После пленарного заседания президент Беларуси и другие главы иностранных делегаций в Астане посетили выставку цифровых достижений Евразийского экономического союза. Выставка организована в Международном центре искусственного интеллекта. На белорусском стенде представлен симбиоз искусственного интеллекта и промышленных технологий в реальном секторе экономики. Программа форума включает порядка 30 профильных мероприятий и сессий.
1: Новости региона.
2: В Рубе открыли цех по производству уникальных видов хлеба. «Витебскхлебпром» возводил его с 2024 года по инвестиционному проекту в рамках программы «Один район, один проект». Об этом сообщила газета «Витебичи». Цех располагается в современном здании, которое, по признанию местных жителей, стало украшением микрорайона. Он оснащен новейшим итальянским оборудованием. Церемония открытия цеха прошла с участием председателя облсполкома Александра Рогожника и руководства «Витебскхлебпрома». Одновременно с запуском нового производства началась реализация продукции предприятия фирменной торговой палатки, которая разместилась у входа в корпус.
1: В Беларуси.
2: Федерация профсоюзов запускает республиканский фотоконкурс «Белорусская женщина-труженица». Масштабный творческий проект, символично реализуемый в год белорусской женщины, призван показать современную женщину, ее вклад в развитие общества, экономики и сохранение семейных ценностей. Ожидается, что конкурс станет не просто площадкой для творческого самовыражения, а настоящей фотолетописью. А женщина, которая ежедневно создают, развивают, вдохновляют и сохраняют лучшие традиции белорусского общества. К участию принимаются снимки работниц организаций страны, являющихся членами профсоюзов. Подробно на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8. Завтра по региону ожидается до плюс 8-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету. Главной темой стала глобальная цифровая гонка. В своем выступлении Александр Лукашенко подробно рассказал участникам форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, а также подчеркнул необходимость более тесной кооперации в данной сфере в рамках ЕАЭС. Подробности приводит Пол Первого.
2: Расчеты показывают, что ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами в одиночку, не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения его современных моделей. Поэтому в данной сфере, правильно было сказано КСМК, нужна более тесная кооперация, прежде всего, у нас в рамках Евразийского экономического союза. Между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. Мы не должны отстать или попасть в зависимость от «доброй» в кавычках, воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры. Именно здесь проявляется стратегическая роль нашего Евразийского экономического союза как платформы для формирования технологической кооперации нового типа. Фундамент для цифрового взаимодействия в ЕАЭС уже заложен. Сформированы правовые и технологические инструменты для перехода от разрозненных национальных инициатив к единой евразийской цифровой экосистеме. Президент Казахстана только что говорил, что только начало, нам надо двигаться в этом направлении дальше. Во-первых, формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных. Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран-участниц объединения. Во-вторых, создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. Тем самым предприятия государств ЕАЭС смогут получать готовое программное решение для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса, оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры. В-третьих, выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта. Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов.
1: Главное событие Евразийской недели состоится завтра, 29 мая. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета включает почти два десятка вопросов. Лидеры государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Саммит пройдет в узком и расширенном составах, сообщает телеканал СТВ. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8. Завтра днем по региону плюс 8-15 градусов. В Витебске ожидается до плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14. Утром днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 8-13, по западу до 15 градусов тепла. В Витебске будет плюс 8-10. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14. Утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 8-13, по западу до 15 градусов тепла. В Витебске будет плюс 8-10. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14. Утром днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 8-13, по западу до 15 градусов тепла. В Витебске будет плюс 8-10. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уюту дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 8-13, по западу до плюс 15, в Витебске ожидается 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио «Витебск». Ночь твоего города.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Повтор программы от 24 мая.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Всем тем, кто настроился на волну радио Витебск, адресуем привет и выходного дня и приглашаем окунуться в уикенд с классным поводом, а точнее сразу с 20. Влад Кузьмин и Настя Дроздова уже на месте, ждем лишь тебя, чтобы начать составлять музыкальную карту под названием «Хит-парад ТОП-20».
5: Пока наша маршрутная карта выглядит незаполненной, но на протяжении нескольких часов мы все обязательно внесем. Помните, из школы те самые контурные? У нас что-то похожее. Первыми рисуем лидеров предыдущей недели.
2: Прошлой недели.
4: Третья строчка. Оффенбах. Miles Away.
5: Второе место. Алан Уолкер. Изабелла Мелькман. Катарина О'Райан. Broken String.
4: Первая строчка. Биби Рекса. A Faithless New Religion.
2: Кто станет лучшим? Решаешь ты.
4: Очень быстро пронеслись не только музыкальные треки, но и целая семидневка, которая нас разделяет. Но это не мешает встречаться с тобой в назначенный час, чтобы обновлять список лучших чартранеров волны.
5: Сегодня 20 место нас радует. Как такое может быть? Очень просто, ведь здесь расположились новички топовой двадцатки. Приветствуем Али Фарбен, Рене Миллер. Теперь их саунд Body Talk среди лучших.
2: Новинка. 20 место.

0: your husband is coming.
1: Вот это, конечно, сила. Вылик победе британки Рэй точно не занимать. 23 недели в чарте, а «Where is my husband» все еще с нами и даже улучшает результат.
2: Чего не сказать о Бруно Марс. Этот парень сегодня пощекотал нервы каждому, кто прикипел к треку «I just mage». Ведь у артиста сегодня звание «Обвала недели» и солидные минус 5.
3: «Обвал недели». Восемнадцатое место.

0: плюс и музыканты, к которым они относятся. В данном случае речь идет об Anima и Jaya. Out of My Body улучшил свои показатели.
1: Довольно скромно свои показатели улучшили и парни из BTS с такой-то армией фанатов. Поэтому трек Swim претендует только на строчку повыше, но мы это с вами знаем.
2: 16 место.

0: Некоторые говорят, что это слишком пляжная композиция для радийного прайма. Мы категорически с этим не согласны. Но главное здесь ты и твои лайки. Их категорически не хватило Алоку, Portugal The Man и Зебу. Dive Into The Ocean слетела на 4 позиции.
1: Зато после небольшой паузы Heaven и Caitlyn Aragon с треком I Run все же смогли забрать себе пару строчек чарта и обойти нескольких неугодных им соперников.
2: 14 место.

0: синглы, фиты, новинки. Все это продолжаем доставлять тебе посредством волны Радио Витебск. Так что пока мы работаем, ты можешь расслабиться и насладиться очередным музыкальным хитом. Группа One Republic приглашает тебя разделить радость от улучшения результатов на 13-м месте по трек «Give Me Something».
1: 13-е место.

0: Эх, и вновь как будто эту картину я где-то видел. Брукс XTN возвращается к тому, с чего пару недель так хорошо взяла старт вверх. Но минус 4 красотки и Pay to Exist вновь за пределом десятки.
1: Следующими вступает в игру межгалактические Кунгс и Тефилос Лондон. Galaxy почти переступили черту верхней десятки, осталось совсем чуть-чуть. Парни, держитесь.
2: 11 место.

0: 10 треков пролетели как один. Сможем ли мы уместить их все в минуту или чуть более? Да легко. Для тебя обзор нижней части двадцатки краткой по делу.
1: 20-я строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: 19-е место. Рэй, Where is my husband?
1: Восемнадцатая строчка. Бруно Марс, I Just Made.
0: Семнадцатое место. Анима и Эйджая, Out of My Body.
1: Шестнадцатая строчка. BTS, Swim.
0: Пятнадцатое место. Алок, Portugal The Man, Zeba, Dive Into The Ocean.
1: 14-я строчка. Heaven и Caitlyn Aragon, I Run.
0: 13-е место. One Republic, Give Me Something.
1: 12-я строчка. Brooks, XTN, Paid to Exist.
0: 11-е место. Кункс и Теофилос Лондон, Galaxy.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Хит-парад ТОП-20 вовсю работает на волне. Напоминаем тебе, что именно ты решаешь судьбу наших чарт-раннеров, отдавая свои голоса на протяжении недели на сайте radiovitebsk.by. Но так бывает, что кому-то явно не хватает тех самых лайков, чтобы удержаться в топах. Отсюда и следующая категория.
2: ТОП-20. Были.
0: Сегодня у нас один трек покинет список лучших, но исполнителей в нем несколько. Sony Fodera и D.O.D. пакуют чемоданы, сдают ключи от номера и вместе с синглом Think About Us уезжают домой.
2: ТОП-20.

0: долго рассказывать не буду, что, где, когда и как. С этим прекрасно расправится Настя Дроздова. Я лишь подведу к тому, что чувство ностальгии не покинет тебя ближайшие пару минут.
1: Перед тем, как отправиться дальше, раздавать номера, обязательно нужно вернуться на пару лет назад. Флэшбэк еще никому не мешал. Тем более хиты, которым исполнилось 13 лет. Начнем с лидера марта 2013 года. Группа «Градусы», которая всегда помнит о главном. А вот британского рэпера Example вспоминаешь не сразу. Хотя композиция Perfect Replacement в тот год наделала шума во всех смыслах. Насчет еще одной британки, которая попала в тройку лидеров, скажите мне сами. Амелия Лили с точным псевдонимом и бунтарской музыкой тоже пришлась по вкусу многим. А как насчет сейчас? Есть возможность ответить на все эти вопросы, погрузившись в саунд, проверенный временем.

0: скоро уже будем закрывать этот музыкальный. Из графика мы не выбиваемся, потому через минуту на волне номер один в регионе подвезут Fresh Sound. Традиционно каждую неделю мы делаем подробный разбор русскоязычных новинок. Презентовать новый материал сегодня планируют только девушки. Нюша решила вспомнить свой прайм и выпустила сингл «Polaroid». Кстати, он очень похож на то, что когда-то выпускала певица. Так что, если такое нравится, точно стоит заценить. Далее Мэри Гу. Кто-то опять скажет, что это сопли, но вслушайтесь в текст. Он полностью оправдывает название «Колыбельная».
1: Так, Люся Чеботина вновь играет в детектива и вызывает нас на музыкальный допрос, чтобы выявить мотив преступления.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 24 мая.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Высылаем тебе в динамике несколько приветов. И напоминаем, Дроздова и Кузьмин продолжают стоять на страже рейтингов артистов главного музыкального. Так что делай громче, ведь по-настоящему мировые исполнители музыки уже заряжены в нашу импровизированную обойму.
4: Сегодня тут обосновались такие имена, как Дати с треком «Take Me Tear», Лона Вон и Райс Рей с треком «Worry» и Антер с синглом «Talk to You». Давайте послушаем всех троих и унесемся в топ мирового Шазама.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Прямо сейчас машем тебе с «Волны Радио Витебск». Напоминаем, мы находимся в самом горячем, самом музыкальном рейтинге области. Продолжается забег чарт-раннеров по ступенькам Олимпа. Каждый из артистов понимает, если за неделю не влюбить в свое звучание слушателя, можно застрять в хвосте таблицы. Селебы, которые находятся в верхней ее части, могут позволить себе немного расслабиться. Главное, не слишком. Иначе получится, как у Холли Флейма, которого на прошлой неделе поджидало жесткое падение, но в этот раз ничего, реабилитировался, получил +2. Сегодня песня «Тону» звучит с 10-го места.

0: Ой, вы посмотрите, у нас сегодня не один, а несколько обвалов недели. Да, Ярбокса тоже не обошла судьба минусовых позиций. Минус 5 для трека Graceland.
1: А вот Тиесто в радиоверсии всегда звучит отлично. Делает звук еще лучше только Бриана Грейс. В общем, такому комбо просто невозможно поставить минус. Beautiful Place на 8-й строчке.
2: Восьмое место.

0: Так-так, после своих триумфов, которые три раза приносили треку «Hollow» первое место, дела пошли не ахти, так что Эбен в очередные 7 дней теряет еще 2 позиции.
1: Добавить соревновательные не только атмосферы, Duff и Teams. Ребята пока решили добавить только ее, ибо на счету по нулям. Уже вторую неделю они топчутся на 6-м месте под «Rain Dance».
2: 6-е место.

0: 4 недели в хит-параде и уже 5 место. А это, знаете ли, неплохая заявка, чтобы достичь великих вершин. Боб Синклер и Кайзам придумали свою стратегию, с помощью которой плюс 4 балла достается треку «I Can't Wait».
1: И тут врываются французы, и все расступаются. Негласные лидеры СНГ-чартов дуэт Оффенбах вновь поднимается выше. «Miles Away» уже на 4-м месте.

0: Лидеры прошлой недели берут паузу и чуть опускаются в таблице. Зато у трека New Religion теперь есть и бронзовая медалька. Как раз под стать классному загару Бебе Рексы. Файтли же просто чилит на своей яхте.
1: А вот кто точно не покладая пульта и микрофона, трудились. Кэллум Скотт и Леони трек Stay сделал плюс 8. Слова здесь излишни. Погнали слушать прорыв недели.
2: Прорыв недели. Второе место.

0: Заплыв по звездным дорожкам практически окончен. Впереди последний рывок, и каждый из нас может назвать себя победителем в этой гонке. А поскольку такие рывки нужно совершать на пике, предлагаем тебе слегка отдышаться под звуки любимых треков с 10 по 2 место.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Holy Flame. Тону.
2: Девятое место. Yearbox. Graceland.
0: Восьмая строчка. DJ Tiesto и Brianna Grace. Beautiful Places.
2: Седьмое место. Eben. Hello.
0: Шестая строчка. Duff и Teams. Rain Dance.
2: Пятое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
0: Четвертая строчка. Оффенбах. Miles Away.
2: Третье место. Бебе Рекса и Фэдлис. New Religion.
0: Вторая строчка. Калум Скотт и Лиани. Stay.
1: Претендент.
2: Что по претендентам? Да все хорошо. Вот предлагаю познакомиться с тройкой качественного саунда. Первый в списке Мадонна. Оу, неплохо, да? Но подожди, она в компании с еще одной дивой, Сабриной Карпентер. Девчата запилили трек Bring Your Life. Далее в списке Алекс Уоррен и его новинка Fine Place to Die. Ну и на финалочка от Хугеля и Солта. Трек Jamaican. Слушаем всех троих.
1: Топ-20. Претендент.

0: каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Запускаем обратный отчет до окончания «Звездной битвы». С горячей двадцаткой мы практически справились, потому что команда. Ты голосуешь, мы высчитываем и запускаем в эфир. На этот раз взлетел выше всех фит, от которого ничего подобного не ждали. По крайней мере, некоторые.
3: Ну а другие 100% хотели этого. Поэтому встречайте золотых призеров «Волны Радио Витебск» на этой неделе. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан. «Broken String» топ-1. Все, слушай, кайфуй, а мы и Влад Кузьмин. Настя Дроздова, говорим тебе пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 8-13, по западу до плюс 15. В Витебске ожидается 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 8-13, по западу до плюс 15. В Витебске ожидается 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 8-13, по западу до плюс 15, в Витебске ожидается 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 8-13, по западу до плюс 15, в Витебске ожидается 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Get ready to shake it. I went deaf on it.